легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наш

0: Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На втором и третьем всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
1: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
2: Привет, здесь Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями. Утром временами дожди, днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западноумеренный, местами порывистый. В Гродно днем плюс 13-15, в Минске днем 15-17 со знаком плюс, а в Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве днем 14-16 выше нуля. Оставайся с Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего масштабного топ-чарта в прошлый раз замыкали Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». На второй позиции располагались Шакира и Burna Boy «Дай, дай». Золотую медаль нашего рейтинга в прошлый раз забрали Hugel, Email Angel и Ultranate «I'm moving to the sun». Кто эти красавчики, которые окажутся на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: понимаю.
1: Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
3: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями. Утром временами дожди, днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западноумеренный, местами порывистый. В Гродно днем плюс 13-15, в Минске днем 15-17 со знаком плюс, а в Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве днем 14-16 выше нуля. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки. Catch

Свежий трек на Радио СФМ. Филатов и Карас, Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями. Утром временами дожди, днем местами, а по востоку на большей части территории тоже дожди. В отдельных районах сильные. Ветер юго-западный, западноумеренный, местами порывистый. В Гродно днем плюс 13-15, в Минске днем 15-17 со знаком плюс, а в Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве днем 14-16 выше нуля. Оставайся с Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт ESPN.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Реклама. Они задают ритм страны, ставят рекорды и вдохновляют нас каждый день. 2026 год белорусской женщины. На Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Слейд.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Ну что, мои хорошие, доброго утра. Начало новой недели, да. Интересной, уже осенней недели, да. Полноценно, да. И даже не грустно почему-то, не знаю, я вышел сегодня, ну такой дождик моросит, да. Даже не зябко на улице, но нет
2: это
1: такого.
2: Это ты еще не поездил на общественном транспорте просто осенью.
1: Не хочу.
3: Осень, пора поэтов, это же такое вот настроение особенное.
1: Романтическое, да.
3: Ну и вот эти, которые с обострениями, их тоже больше будет.
1: Надо поаккуратнее быть. 7 утра в Беларуси. Доброго тебе утра. Это «Пробудители» на Радио СФМ, и мы расскажем о планах на будущее.
2: За выходные звезды, как и мы, зарядились космической энергией. Астролайф – гороскоп про тебя и для тебя.
3: В понедельник особенно сильно может хотеться в постельку, а не вот это вот все. Мы постараемся помочь. После гороскопа улыбнула мемы и шуточки из интернета.
1: Ну а потом, пока ты спал, расскажем о минчанине, который почти сделал доброе дело, но теперь его ждет уголовка.
3: Так бывает. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. С возвращением. Рассказывай, что там в стране и мире.
4: Привет. Расскажу, когда ждать тепло в домах Беларуси и почему городок в Англии хочет войти в состав США.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Масштабное социологическое исследование показало, почти 90% белорусов ощущают себя счастливыми. Тем временем более 90% чувствуют безопасность в стране, а 75% респондентов смотрят в будущее с оптимизмом. Если говорить о деятельности главы нашего государства, то большинство оценивают ее как успешную. Курс президента, по мнению респондентов, отвечает интересам народа. С наступлением осенних холодов многих интересует вопрос о включении отопления. Итак, решение о старте отопительного сезона принимают местные власти по прогнозам Белгидромета. Социальные объекты подключают, если среднесуточная температура в 10 градусов и ниже держится 3 дня. Жилой фонд при 8 градусах и ниже. Да, раньше ждали 5 дней, а теперь срок сократили до 3. Марафон «10 тысяч шагов». Проект президентского спортивного клуба продлится до 31 октября. Чтобы стать претендентом на главный приз в 15 тысяч рублей, нужно пройти 1 миллион шагов и подтвердить 80 активных дней. Победители определят случайным образом среди выполнивших условия. К слову, ожидается второй сезон марафона. Британский Пиддингтон хочет стать 51-м штатом США. Городок на юге Англии провел символический референдум за отделение от Великобритании и теперь намерен обратиться к Дональду Трампу с просьбой принять его в состав США. Причина – план британских властей разместить на окраине Пиддингтона 1250 беженцев. Если Лондон не откажется от этой идеи, горожане подадут официальную заявку на присоединение к Америке. 13 этажей и 102 метра в высоту. В Нью-Йорке строят самую высокую тюрьму в мире. Рассчитан такой комплекс на 1040 заключенных. Внешне это будет стеклянный офисник с зелеными зонами, внутри одиночные камеры, террасы и баскетбольная площадка. Окна позволяют видеть небо, но металлическая сетка закрывает вид вниз. Проект обойдется в 4 миллиарда долларов. Тем временем жители против, боятся шума, пыли и ухудшения имиджа. И последнее. Добавь туповую музыку в свой дом, просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями местами, а по востоку на большей части территории – дожди. В отдельных районах – сильные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно – 13-15 выше нуля, в Минске – 15-17. В Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве – 14-16 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: The way I like. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 11 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас мы с чашечкой кофе пробежались по интернету, отобрали оттуда лучшие гороскопы, самые позитивные, самые милые, расскажем про наши знаки, а потом мы посмотрим, как твой день пройдет.
2: Сегодня мне не стоит рассказывать о своих успехах, вот так вот все коротко и понятно.
1: А потому что счастье любит что? Правильно, тишину. Да. А мне очень понадобится поддержка друзей, хотя, мне кажется, на выходных этой поддержки было более чем достаточно, мишки еще не рассосались, вот эти башкирские пчеловодные под глазами, так что обойдемся.
3: Интересно, я не повышаю сегодня голос.
2: Круто, и, как, наконец-то. Да, не пов...
3: мне просто сказали, что нужно беречь связки.
1: Слоудаун. Хорошо, все. Это вот прогноз для нас. Теперь давай посмотрим, каким у тебя выдастся вот этот самый сложный понедельник.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня вам особенно понадобится поддержка друзей. Без нее вы можете быстро испортить себе настроение.
1: И окружающим, кстати, тоже. Тельцы, ваше отличное настроение поможет немного разрядить напряженную обстановку. Правда, не все это оценят. Кто-то может решить, что вы просто мешаете всем работать.
3: Близнецы, сегодня лучше действовать спокойно и без лишнего напора. Тихая настойчивость поможет добиться большего.
2: Раки, готовьтесь к переменам. Ситуация может заметно изменить ваше положение. Главное, не тратьте силы на конфликты с окружающими.
1: Львы, не спешите громко рассказывать всем о своих успехах. Есть риск, что радость от достижений быстро сменится неловкой ситуацией.
3: Девы, постарайтесь сегодня не повышать голос. Это полезно и для ваших голосовых связок, и для отношений с окружающими.
2: Весы, по возможности избегайте больших скоплений людей. Все, выходные прошли, хватит на забегу ходить. Сегодня вам легко оказаться в центре чужого конфликта, даже если вы совсем этого не планировали.
1: Скорпионы, что ж там у вас? Не направляйте всю свою энергию на дружбу, даже самые крепкие отношения иногда не выдерживают такого напора.
3: Стрельцы, пока вы действуете разумно, все будет складываться удачно. Но стоит решить вам, что теперь море по колено, удача быстро изменит свое мнение.
2: Козероги, говорите сегодня максимально четко и понятно. Чем больше загадок и красивых формулировок, тем меньше вероятность, что вас поймут совсем не так, как вы хотели.
1: Водолеи, если обстоятельства заставляют вас чувствовать себя жертвой, посмотрите на ситуацию с другой стороны.
3: Закончим рыбами. Будьте внимательны на работе. Одна ошибка может заставить вас долго исправлять последствия. Лучше лишний раз проверить, чем потом искать топор.
2: Ну а дальше улыбнула мемы, шутки, все, что поднимет тебе настроение.
0: Пробудитель на

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 19 минут на Радиус ФМ. Пришло время улыбаться и дарить друг другу хорошее настроение. Мемы и шутки из интернета готовы.
2: Я начну прям сразу с
3: хорошего.
2: Давай. Можно? Разговаривают парень с девушкой. Хочешь, покажу фокус? Воспитывать потом сам будет.
1: Хорошо, у меня такая тоже странненькая. Первое, что приходит в голову при встрече с киллером, это пуля.
3: Реально.
2: Хорошо.
3: Врач говорит пациенту: примите 2 таблетки, а завтра, ну, если проснетесь, еще 2.
1: Да, бесплатная медицина. Через пару минут, пока ты спал в нашем эфире, расскажем о минчанине, который почти сделал доброе дело, но теперь его ждет уголовка.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
6: Ready to spread good vibes? Spread them well. Around the world. Around the world.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. В Беларуси 7 утра, 23 минуты, и мы готовы рассказать о, внимание, минчанине, который почти сделал доброе дело, но теперь его ждет уголовка.
0: Пока ты спал.
2: И вот история, она, понимаешь, она начинается как правильная, такая даже праведная история, я бы сказал, а заканчивается как заканчивается. 43-летний минчанин вместе со знакомым шел по подземному переходу тракторного завода станции метро. Угу. А возле продуктового магазина заметил на земле паспорт.
1: Так.
2: Поднял паспорт.
3: Взял кредит на человека.
2: Микрокредит. Сейчас история еще выглядит правильно. Значит, с этим паспортом он зашел в магазин, спросил у продавщицы, может быть, видели, может быть, там, ну, человек в руках держал паспорт, потом уронил. Та говорит, не, я не знаю. Тогда он вышел из магазина, открыл паспорт, обнаружил там под обложкой 185 рублей.
1: Так.
2: И вот тут Остапа понесло, что называется. Эти денежки он решил присвоить себе, потратить их на личные нужды, но... Потом, понимаешь, вроде какие-то проблески совести у него появлялись. Он потратил не все 185 рублей. И вот в этой обложке паспорта там была еще выписка из поликлиники, из медицинской карточки, талон к врачу, судя по всему, визитка. И вот оставшиеся 70 рублей он засунул в обложечку. Обложечку закопал под деревом. Прикинь, под деревом закопал. И голенький паспорт там как-то уже в соцсетях он нашел. Владелец

0: гаковская, да, там, угу, скорее всего, такая очень,
1: ну,
0: прозаичная.
1: По камерам могли посмотреть, конечно.
0: По камерам могли посмотреть. Оказалось, что у одного там что-то судимость, проблемы с алкоголем. И вообще, вот все вот это действие происходило под какими-то там серьезными препаратами. В общем, ребята были, да, не в этой стране и не в этом мире. Естественно, теперь им светит уголовка за присвоение чужих вот этих вот денежков.
2: Скиньте, пожалуйста, вот эту статью Тарантино. Там короткометражку снимать.
3: Пробудитель на

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 7 утра, 31 минута в белорусской столице. Доброго тебе утра, это Пробудители на Радиус FM. Начало новой недели на календаре 21 сентября, и мы начинаем только-только разогреваться. Да.
3: И это не просто новая неделя, много всего нового и в нашем эфире. Обо всем сейчас расскажем. В ближайшие полчаса, например, у нас новая игра «Зверопой». Мы вместе с тобой будем отгадывать трек, который спел, ну, а точнее, намяукал или нахрюкал, или нагавкал, налаял какой-то братец наш меньший. Будет интересно.
1: Далее улыбнула еще немного легкости и хорошего настроения в твое утро.
3: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, как там дела на дорогах?
4: Всем доброе утро. Итак, по данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны, пробки всего 2 балла. О затруднениях. 7 минут времени займет проезд по проспекту Газеты «Звезда» и улице Янки-Брыля, от улицы Любимого до Льва Сапеги. А 5 минут по улицам Кунцевщины и Лобанка, от Кунцевщина 32 до улицы Мазурова. Хорошей дороги. Далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями, местами по юго-востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах сильные дожди, ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно 13-15 выше нуля, в Минске 15-17. В Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве 14-16 со знаком «плюс». В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 39 минут в Беларуси. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И слушай внимательно.
2: Да.
1: Делай погромче, потому что через 5 минут мы сыграем в нашу новую игру «Зверопой». Тебе нужно будет угадать, какой популярный трек, внимание, извините, намяукали, прогавкали или даже прожужжали наши братья меньше. Поймешь по мелодии, что за трек, подарок твой.
2: Ну, не только по мелодии, там будет еще и вокальная партия, но это все, ну это мило, правда, мило, поэтому присоединяйся к нам, далеко не убегай, а пока оставляй заявку на участие. И здесь у нас тоже есть определенные нововведения. Все, забываем про Телеграм. Заходим на сайт radiusfm.by. Комфортно. Внизу сайта находим форму заявки. Заполняем и играем вместе с нами. Обязательно укажи там свое имя, свой номер телефона. Сайт radiusfm.by.
3: А подарок у нас...
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
5: ИИ-помощник
6: «Нормативка.бай».
5: Быстро, четко, надежно.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7.43 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы предлагаем сыграть в нашу новую игру «Зверопой».
0: Зверопой. Зверопой.
2: Подложка супер. Да. Участник услышит мелодию, которую намяу-мяу-мяукали, прогав-гав-гав-гавкали или прожужжали наши братья меньшие. И поэтому пушистому каверу участнику нужно будет понять, какой популярный трек скрывается за этой мелодией. И напомню, да, в прошлый раз не успела рассказать, что подарок у нас очень крутой, это брендированный зонт от Радиус FM.
3: Ну что ж, и за этот самый зонт, супер актуальный для осени подарок, будет сражаться Валерия. Лерочка, привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Лерочка, выключай, пожалуйста, радио, да, чтобы мы тебя слышали только с телефончика, и ты, нас, тебе будет комфортнее так играть.
3: Твое утро, Лера, что делаешь? Рассказывай.
4: Я заболела, лежу на диване.
3: О, вот
1: молодец.
3: Так вот ты. Ну ты поправляйся, пожалуйста. Эту шапочку спасибо. Надевай, варенье ешь, чай пей.
2: А мы тебе станцуем танец выздоровления.
3: Очень хорошо.
2: Потом отправим в Телеграм.
3: И говоря мы, Аня имеет в виду ее и биполярное расстройство свое. Да. Лер, готова ли ты слушать наш пушистый кавер?
4: Конечно.
1: Итак, если готова, слушаем задание внимательно.
3: Ну что?
4: Ну, у меня есть один вариант, но
3: какой?
4: Не знаю про...
3: Какой?
4: Может, Анна Асти, нет?
3: А что за песня?
4: Царица.
1: Давай посмотрим.
5: Все твои романы, тяжелый вид спорта, каждый бы выводил из зоны комфорта.
1: Есть, класс. Конечно, Анна Асти, царица, ты совершенно права.
2: И мы тебя поздравляем, ты получаешь брендированный зонт от Радиус FM.
3: Ну а для тебя, пока ты едешь, пока добираешься в этот хмурый понедельник, мы поделимся мемами и шутками из интернета, совсем скоро улыбнула.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: 8-912-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Самое время хорошего настроения из интернета. 7 часов 50 минут в стране. Это Радиус FM, и у нас улыбнула.
2: Можно я закончу, пожалуйста?
3: Давай. Ну, хорошо. Хорошо, давай я начну. Моя кошка первая узнала, что я получил зарплату. Это как? Ну, я и сам об этом сказал.
2: Нормально.
1: Хорошо, смотри, у меня вот такая. Он настолько тупой, что когда на двери туалета написано «на себя», он пугается и уходит.
3: Это я.
2: Норм. Как ты решилась на синие волосы? Спрашивают меня люди с детьми и ипотеками.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Так, ну в новую игрушку мы уже попробовали поиграть. Да. Мне как будто бы тоже понравилось. Да?
2: Почти мило. Как PlayStation. Да.
1: Вася, а можешь немножко попробовать подпеть вот что-нибудь на... Мне нравится, но, пожалуйста, хватит.
3: Да.
1: Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. 8 утра, 1 минута в Беларуси. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: Понедельник, конечно, день тяжелый, но это без улыбнула. А мы с него начнем этот час мемы и шутки из интернета.
3: Потом новый марафон игры «Скорость звука» и главный приз этой недели – умная колонка с Алисой.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, доброго тебе утра. Рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Привет. Расскажу, как власти Сингапура мотивируют людей читать и что происходит с заболеваемостью простудой в нашей стране.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Дикие животные все чаще выходят к людям. Так, за 8 месяцев случилось 3500 ДТП. По сравнению с прошлым годом, число аварий выросло на 7%. Чаще всего под колеса попадают лоси и косули. Особую тревогу вызывают и медведи. За 14 лет их численность в Беларуси выросла в 10 раз. При встрече с хищником в городе звоните 101, 102 или 112. Если вы находитесь в лесу, то говорите спокойно, не кормите животное и не пытайтесь убежать. С началом учебного года заболеваемость респираторными инфекциями значительно выросла. Регистрируются и тяжелые случаи с пневмонией. Врачи призывают не заниматься самолечением. При одышке, сильном кашле срочно обращайтесь к врачу. Грипп ожидается позже, в конце января или начале февраля. В столице проходит неделя мобильности. Сегодня традиционная акция на работу, на велосипеде, а завтра в день без автомобиля водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Завершится неделя 9-километровым велопробегом от отеля «Акваминск» до музейно-паркового комплекса «Победа». Накануне завершились выборы в Госдуму Российской Федерации. Так, «Единая Россия» лидирует с большим отрывом и набирает более 55% голосов. Затем идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные 5 партий не преодолевают 5-процентный барьер. Власти Сингапура решили платить гражданам за чтение. Так, за 15 минут с книгой начисляют 20 виртуальных монет. Но обменять их на реальные деньги можно, накопив минимум 1000 баллов. Для этого нужно читать 50 дней подряд, отмечая один сеанс в день. Власти надеются, что инициатива улучшит концентрацию, критическое мышление и воображение жителей. И последнее. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями местами, а по востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно 13-15 выше нуля, в Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве 14-16. В Минске от 15 до 17 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Все так улыбнуло. Прямо сейчас будем поднимать, создавать твое настроение, как-то нивелировать вот этот понедельник. 8 часов 9 минут в стране. Это Радиус FM. Улыбнула. Поехали.
2: Hello, by ресницами и взлетай. Пели хулиганы, откручиваю Карлсона пропеллер.
1: Хорошо. У меня такая. Ответьте, пожалуйста, как объяснить 10-летним пацанам, которые предлагают мне протереть фары за деньги, что наше материальное положение примерно одинаковое?
3: У меня риторический вопрос, не надо на него отвечать. Где у женщин находится эрогенная зона G? В конце слова шопинг.
1: А я и не приметил. Через пару минут мы начинаем наш марафон скорости звука. Напоминаю, главный подарок недели — умная колонка с Алисой.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Привет тебе, 8.16 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM, и через 5 минут мы поиграем в скорость звука.
2: Участнику предстоит сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, больше шансов на победу.
3: Ну а чтобы стать участником скорости звука, все, забываем про Телеграм, его не существует, не нужно туда заходить, заходите на сайт radiusfm.by, все очень просто. Внизу сайта есть такая маленькая форма для участника, заполняй эту форму, там все просто, не переживай, и будет тебе счастье.
2: А главный подарок недели у нас очень умный, колонка Алиса.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Бип-бип! Меня прет от счастья на АВ-машины.
5: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
4: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
6: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:20 в белорусской столице. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И мы готовы поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Участнику предстоит сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, больше шансов на победу. Начало недели, поэтому не прогадайте. Да, лучше взять, наверное, поменьше секунд, чтобы потом было больше шансов.
3: Ну или наоборот, можно сейчас взять поменьше секунд, услышать сложный трек и потом думать, ой, а вот выбрал бы 3 секундочки, 4, и может быть больше никто на неделе бы ничего не угадал.
2: Лишь бы со мной не согласиться просто.
3: Нет, я просто хочу, чтобы у нашего сегодняшнего игрока была такая, знаешь, полноценная картина мира. Сергей сегодня с нами играет. Доброе утро, привет тебе.
4: Да-да, доброе утро, страна, доброе утро.
3: Как твое утро, что делаешь, рассказывай.
4: Ой, приехал на работу, тяжелое, такое сонное, дождливое.
3: Ага.
2: Ну, это ты про работу или про свое утро?
4: Про утро и про работу.
3: И про все вокруг. Сергей, один будешь играть или кто-то будет помогать тебе?
4: Один буду.
3: Один будешь. Ну что ж, тогда послушать можно будет только один раз, а сейчас нужно определиться со ставкой. Сколько секунд выбираем?
4: Ну, слушайте, кто не рискует, тот не пьет. Давайте с одной секунды.
1: С одной в понедельник.
3: Заявочка хорошо. На победу. Сергей, слушать можно только один раз. После того, как отзвучит эта секунда, почти сразу нужно дать свой ответ. Ты готов?
4: Так, раз, два, три, я готов.
1: Итак, если готов, слушаем одну секунду внимательно.
4: И тянутся города, я на-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-

0: Вот это начало, вот это старт недели. Ты знаешь, может случиться такое, что в принципе уже завтра, ну или там максимум послезавтра у нас все завершится, и главный подарок недели достанется Сергею. Сергей, мы тебя поздравляем, 5 баллов, это шикарный результат.
1: Если за 0 секунд никто не
2: А через пару минут, пока ты едешь по своим делам, расскажем о дорожной обстановке.
3: Пробудитель на радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 8:30 в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM продолжает свою утреннюю миссию. Впереди много всего интересного. И давайте расскажем немного подробнее.
3: В ближайшие полчаса играем в «Не и им не тут». Слушаем два голосовых сообщения и пытаемся понять, какое из них от живого человека, а какое создал искусственный интеллект.
4: А потом улыбнуло больше юмора в твоей ленте. Мемы и шутки из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что там на дорогах.
5: Доброе утро. Итак, по данным Яндекс.Кар, на дорогах Минска серьезные пробки, оценивают их в 7 баллов. Основные из них по МКАДу от Всехсветской улицы до Логойского тракта, время проезда 23 минуты, а также на участке от проспекта Независимости до Логойского тракта, время проезда 31 минута. Несмотря на это, желаю хорошей дороги. Далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями. Местами, а по востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-западный, западно-умеренный, местами порывистый. В Гродно 13-15.

0: со знаком плюс в Минске 15-17, в Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве 14-16. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:35 в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM. Буквально через 5 минут предлагают поиграть в наш интерактив «Не и им не тут».
3: Хочешь с нами? Хочешь проверить свою интуицию? Тогда все, забываем про Телеграм. Заходим на сайт radiusfm.by. Внизу сайта есть маленькая форма участника наших игр. Заполняй ее, и, возможно, именно ты станешь нашим участником.
4: А подарок-то какой тебя ждет? Подарок-то какой ждет? 2 билета на масштабный фестиваль «Зубрфест».
0: Пробудители. На Радиус FM.

0: или у распространителей.
1: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
2: Организатор – Государственное природоохранное учреждение «Национальный». Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
3: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
4: Крок для вас будет как раз.
3: И что, получится оплатить?
4: Конечно. Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
5: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
6: Три дня переполоха, три цены. Готовы к мега-скидкам. Только с 25 по 27 сентября. Три цены. Домашний переполох. Скидки до 90% на множество товаров. Поторопись. Предложение ограничено. Три цены. Все самое выгодное. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 39 минут в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы поиграем в «Не и им не тут».
2: «Не им не,
3: не, им не тут».
4: Правила игры очень просты. Два голосовых сообщения. Одно записал живой человек, второе записал искусственный интеллект. Нам, живому человеку, который будет второй у нас в студии, предстоит угадать, кто из них есть кто. Отгадает, получает подарок. Не отгадает, получает подарок тот человек, живой, который записал нам голосовое сообщение.
1: И сегодня с нами играет Оля. Именно Оля будет угадывать, где живое, где не живое. Привет тебе, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Как там твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
5: На работе работаем.
1: Работу работаешь. Отлично. Одна на работе работу работаешь? Или кто-то все-таки тебя...
5: Нет, коллектив.
1: Коллектив. И весь коллектив будет с нами играть?
5: Нет.
4: Оля заперлась в шкафу, чтобы никто не слышал и не видел. Она такая, никто не получит мой подарок.
1: Оля, а ты же можешь кого-то попросить тебе помочь тоже. Ты в курсе? Так можно.
5: Ну, давайте попробуем своими силами.
1: А, ты просто не хочешь делиться подарком, да?
5: Конечно.
1: Ну, правильно.
6: Молодец.
1: Итак, два голосовых. Готово?
5: Да.
6: Если готово, внимательно слушаем первое.
7: Понедельник.
6: И второе.
8: Понедельник.
6: Вот так. Понедельник.
4: День тяжелый. Вторник тоже непростой.
1: Ну все, не отвлекай. Так, Оль, что скажешь?
5: Мне кажется, второй вариант живой человек будет.
1: А женский голос, да, ты имеешь в виду?
5: Ну, мне как-то по телефону не очень понятно, мужчина или женщина.
1: Ага.
5: Поэтому
1: ну,
5: второй вариант.
1: Второй вариант. Я понял. Ну что ж, тогда здороваемся с автором, если что, там был женский голос. Автор, доброе утро.
9: Доброе утро.
6: Ребят, знаете, прямо сейчас я загадываю желание, потому что у меня в левом наушнике Оля и в правом наушнике Оля.
1: Сегодня так совпало. С нами играет Оля, а голосовое сообщение вот это записала Ольга.
6: Девчонки, вам аплодисменты.
1: Ольга, доброе утро тебе. А можешь повторить фразу, пожалуйста, для нас?
9: Да, конечно. Понедельник.
6: Это понедельник, совершенно верно.
4: Ой, мы тебя поздравляем, ты получаешь два билета на масштабный фестиваль Зуберфест. 25 и 26 сентября в Беловежской пуще Зуберфест. Два дня драйва на свежем воздухе. Люся Чеботина, Антоха МС, Ева Польна, группа Пицца, Дрозды и лазерное шоу. Планируйте уикенд и встречаемся на Зуберфесте.
1: Ну а для того, чтобы понедельник был еще ярче, через пару минут в нашем эфире улыбнуло, будем делиться мемами и шутками.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
2: Присиденье.
3: Ой-ой-ой.
2: Наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь». Реклама.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 50 минут в стране, это Радиус FM. И прямо сейчас мы будем делиться с тобой мемами и шуточками из интернета.
2: Ребят, давайте я начну. Свинья, которая живет возле мясокомбината, умеет спать с открытыми глазами.
3: Хорошо, теперь я продолжу. Сказала своему мужу, что хочу умереть с ним в один день. Теперь этот идиот не садится ко мне в машину.
1: Боже мне, нашелся, молодец. Хорошо, у меня вот такая. Любой мужчина знает, полная сковородка кормит пустая воспитывает.
2: База, просто база.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: водители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: В белорусской столице 9 утра ровно. Это «Пробудители» на Радиус FM. Доброго тебе утра. Чудесного начала недели. На календаре 21 сентября у нас понедельник. И мы готовы рассказать о том, что будет дальше.
3: Выходные у нас позади. А вот самый лучший гороскоп только впереди. Астролайф. Расскажем, что звезды предсказывают тебе сегодня.
4: Потом продолжим дарить хорошее настроение в этот хмурый понедельник. Улыбнул. Это мемы и шутки из интернета.
2: Потом вот этот поворот. Расскажем супер необычную историю.
4: Не пропусти. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что произошло в стране и мире.
5: Привет. Расскажу, когда можно привиться от гриппа и об инициативе ко Всемирному дню туризма.
1: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
5: Третье заседание БНС 7-го созыва пройдет в Минске 17 и 18 декабря. После конституционной реформы 2022 года собрание стало полноценным органом высшей власти, гарантом стабильности и суверенитета. На первом заседании в апреле 2025 делегаты приняли военную доктрину и концепцию нацбезопасности. В декабре – программу социально-экономического развития на пятилетку. БНС сегодня – состоявшийся высший орган народовласти. Вместе с осенью приходят и сезонные заболевания. Основной этап прививочной кампании традиционно пройдет с октября по ноябрь. Иммунитет вырабатывается за 2-4 недели, так что вакцинироваться лучше до подъема заболеваемости. Прививку можно сделать и в конце сентября, но платно. С 24 по 27 сентября в Минске будут проводить бесплатные экскурсии. Инициатива приурочена ко Всемирному дню туризма. Можно бесплатно посетить МАС, МТЗ, Минск-арену, стадион «Динамо», киностудию «Беларусьфильм», музыкальный театр, отели «Беларуси» и «Планета», а также прогуляться по старому городу и узнать историю Свято-Духова собора. Большинство мероприятий по предварительной записи. Дональд Трамп решил создать в США силы искусственного интеллекта. Президент объявил о новой структуре по аналогии с космическими силами, назвав ИИ новой промышленной революцией. По его мнению, на долю искусственного интеллекта в будущем может приходиться 25% ВВП США. О том, будет ли это отдельный вид вооруженных сил, не уточняется. Тем временем человечество спорит, ИИ помогает думать или все же отупляет. Ученые получили противоречивые данные. Так, опрос 1500 американцев показал, 42% считают, что ИИ улучшает критическое мышление, 45%, что растет креативность, 52% мотивация к учебе. Но 51% признали, что используют ИИ из лени. Выводы основаны на самоотчетах, и реальный уровень интеллекта опрошенных не измерялся. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями местами, а по востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно 13-15 выше нуля, в Минске 15-17. В Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве 14-16 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 9 минут на Радиус FM, время гороскопа. Для начала пробежимся по нашим знакам, посмотрим, что этот день для нас приготовил, а потом и про твой понедельник расскажем.
2: Мне сегодня звезды говорят, что не стоит рассказывать о своих успехах.
1: Что-то не сглазили.
2: Ну, может быть, да.
3: Ладно, нормально, я сегодня повышаю голос, и от этого кайфую, если честно.
1: И окружающие от этого тоже кайфуют.
3: Да!
1: Мне звезды говорят, что понадобится поддержка друзей, но мне кажется, что на выходных этой поддержки было достаточно, вот, и это очень видно по мне сегодня. Это прогноз для нас. Теперь давай посмотрим, каким понедельник пройдет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня вам особенно понадобится поддержка друзей. Без нее может быстро испортиться настроение.
1: Тельцы, ваше отличное настроение поможет немного разрядить напряженную обстановку. Правда, не все это оценят.
3: Близнецы, сегодня лучше действовать спокойно и без лишнего напора. Тихая настойчивость поможет добиться большего.
2: Раки, готовьтесь к переменам. Ситуация может заметно изменить ваше положение. Главное, не тратьте силы на конфликты с окружающими.
1: Львы, не спешите громко рассказывать всем о своих успехах. Есть риск, что радость от достижений быстро сменится неловкой ситуацией.
3: Девы, постарайтесь сегодня не повышать голос. Это полезно и для ваших голосовых связок, и для отношений с окружающими.
2: Весы, по возможности избегайте больших скоплений людей. Сегодня вам так легко оказаться в центре чужого конфликта, даже если вы совсем этого не планировали.
1: Скорпионы, не направляйте всю свою энергию на дружбу. Даже самые крепкие отношения иногда не выдерживают такого напора.
3: Стрельцы, пока вы действуете разумно, все будет складываться удачно. Но стоит решить, что вам теперь море по колено, удача быстро изменит свое мнение.
2: Козероги, говорите сегодня максимально четко и понятно. Чем больше загадок и красивых формулировок, тем выше вероятность, что вас поймут совсем не так.
1: Водолеи, если обстоятельства заставляют вас чувствовать себя жертвой, посмотрите на ситуацию с другой стороны.
3: Ну и закончим рыбами. Будьте внимательны на работе. Одна ошибка может заставить вас долго исправлять последствия.
2: Ну а дальше улыбнула мемы, шутки, все для твоего хорошего настроения.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Будители. Будители. На Радиус FM. Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. Да, действительно, у нас улыбнуло. 9 часов 16 минут. Очень хочется, чтобы улыбнуло было не только у нас, а еще и у тебя. Поэтому лови мемы и шутки из интернета.
2: Бабушка говорит про скайп. Ой, хорошая вещь. Вот вроде как и гостей принимаешь, а кормить никого не надо.
1: Хорошо, и посуды никакой тебе, здорово. Так, смотри, у меня такая. Девушка носит дома футболки бывших парней. Женщина носит дома футболки бывших работ.
2: Да, есть, да.
3: Кот лежит на клавиатуре и мурлычет. Хозяин вздыхает. Ну вот, опять половина доклада написана на кошачьем языке.
1: Тоже нормально, это мило. Через пару минут вот этот поворот в нашем эфире. Мы с удовольствием тебе расскажем супер необычную историю.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
5: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17.00 с «Автодрайв» на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9.23 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И сейчас мы расскажем супер необычную историю.
0: Вот это поворот.
3: Ну и как все у нас, вот это поворот, начинаться она будет вполне себе обычно. Автомобиль с 50-летним дядькой за рулем. Сотрудники полиции остановили ночью, вот относительно недавно, недалеко от одного из американских городов.
2: Отлично.
3: Дальше, смотри, уже интересно. Водитель оказался пьян. Ну, такое бывает. К сожалению, да, на дороге
1: права
3: выезжают
1: забрали, и все,
3: пьяные водители.
2: Да, осуждаем что-то... таких, если...
3: Если бы не еще один очень интересный факт. Он был не просто пьян, он был слеп.
1: Что? И за рулем?
3: Он незрячий. Они остановили пьяного и незрячего водителя. И не было никакого Мухтара, который нажимал бы на педаль, крутил руль. Это не Тесла, которая ехала на автопилоте. Это была обыкновенная машина, которую управлял пьяный, слепой человек. Кроме того, выяснилось, что прав у него никогда и не был.
1: По понятной
3: причине. Он пояснил, что полностью потерял зрение около 2 лет назад, теперь может различать только источники света. Ну, а источники света, это вот если закрыть глаза и посмотреть на лампочку, ты увидишь, ну, какой-то свет от этой лампочки.
1: Ну, как минимум, светофор, я так понимаю, красный, зеленый он видел. Нет, вообще не
3: источник,
1: видел.
3: Пятно, которое где-то там вот будет вот перед тобой сиять. Он объяснил полицейским, что в путешествие он отправился на машине своей возлюбленной. После того, как они с возлюбленной откушали 4 бутылочки вина, и он поехал для того, чтобы сбежать из этого мира, в котором все против него. Ориентировался, знаешь, как он? Он ориентировался на фары машины, которая ехала перед ним.
1: Гениально!
3: То есть он делал так, чтобы вот эта вспышка света, насколько он ее может видеть, была всегда одинаковой. И так он проехал, внимание, Паш, 240 километров. Слепой водитель под знатной такой мухой проехал 240 километров. Лишить, естественно, его сейчас прав никаких нельзя, но вроде как его осудили и приговорили его к 8 месяцам условного срока и 1,5 годам надзора после. То есть, по сути, условка, и просто к нему будет кто-то приносить, видимо, бутылочку вина и контролировать, дома он или нет. Потому что обычно у незрячего никто бы не задавал вопрос. Ну, вы же не будете садиться за руль? Да. Потому что нет. А здесь, кажется, придется задавать такие вопросы.
2: Я, если честно, вот хотел как-то сначала откомментировать, а потом просто аплодисменты. Аплодисменты.
3: Но не надо так, пожалуйста.
2: Да, никто так не делает.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: 9 утра, 31 минута в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Доброго тебе утра и самого чудесного дня. А мы продолжаем.
3: Ближайшие полчаса смотри, что нашел. Немножко пофилософствуем. Узнаем, как...

0: бы ты поступил в случае большого выигрыша в лотерею?
1: Далее улыбнула мемы, шутки, все, что нам удалось найти смешного в интернете.
0: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе. Рассказывай, что там происходит на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, на дорогах Минска движение плотное, пробки оценивают в 4 балла. 15 минут своего времени потратить на улице Филимонова от Парниковой улицы до Запорожской, а 14 минут на участке по улице Ванеева от Долгобродской улицы до Партизанского проспекта. Хорошей дороги. Далее прогноз погоды.
3: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями местами, а по востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно 13-15 со знаком плюс, в Минске 15-17. В Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве 14-16. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
3: Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:38 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И сейчас мы хотим узнать, а как бы ты поступил в случае большого выигрыша в лотерею?
0: Смотри, что нашел.
2: Слушайте, тут даже не столько новость, сколько вот просто интересен ход мыслей. В Америке действительно есть такая опция. При особенно большом выигрыше в лотерею тебе организаторы лотереи предоставляют выбор. Ты забираешь всю сумму сразу, почти всю сумму сразу. Сейчас я расскажу чуть подробнее. Либо ты получаешь, ну, такую очень долгую рассрочку. Ну, вот как, например, в случае с нашим героем на 29 лет. Дядька выигрывает $1 миллиард.
3: Вау!
2: Миллиард в американском лотерею Powerball. Ему предлагают, можешь забрать сейчас, но это 450 миллионов вместо миллиарда, из которых потом ты выплатишь налог, останется 283 миллиона, из которых потом еще нужно будет 22 миллиона выплатить штату Иллинойс. Итого, ну там, понятно, путем нехитрых математических вычислений, 261 лям из миллиарда.
4: Если что, это все равно много.
3: А почему ему выплатят вначале только 450?
2: Потому что там есть налоги. Есть вот серьезная вот такая налоговая махина, которая, в которую ты не можешь заявить изначально. Ты изначально заявляешь честный миллиард, но потом, перед тем, как ты выдашь в руки, будет большой налог американский. Вот этот, порядка 60%.
3: Ого.
2: Да.
4: Плюс ко всему еще продавец счастливого билета получит полмиллиона.
2: Да. Такие договоренности. Или ты можешь получать больше, там порядка 850, где-то 900 миллионов долларов, но на протяжении 29 лет. То есть равными частями, пропорциями каждый месяц там, или каждый год ты будешь получать свою денежку. Что бы ты пошел?
3: Вместо зарплаты. Да? Я бы выбрала вместо зарплаты.
4: 100% я бы выбрал в течение 20 лет. Это все равно каждый месяц очень много. Это прям... 900 миллионов, это если даже разделить на 20 лет.
2: Ну, это очень.
4: Несложные математические вычисления. Да. Ты будешь получать больше 100 тысяч долларов в месяц. Да. Ну, как будто бы можно пожить.
2: Можно пожить. Я бы тоже выбрал такую
3: рассрочку. Что бы ты мне купил, Паш, если бы выиграл такие?
4: Тебе?
3: Да.
4: Я бы оплатил тебе психолога.
2: Я психиатр.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
6: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
7: Коллекция «Спадшина». Эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Посуда коллекции «Спадшина» в ассортименте от 7,79. Набор из двух свечей за 12,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Ну что, еще немного хорошего настроения. 9 часов 46 минут в стране. Это Радиус FM. Давай делиться. Смотри, у меня... Можно я? У меня
2: Давай.
1: Короткая и отвратительная. Поэтому я хочу, чтобы вы...
2: О, мы такое любим.
1: Да, оттенили. А мне кажется, я ослеп. Тебе виднее.
3: Адвокат посчитал, что лучшая защита — это нападение, и бежал в зал суда с криком: «Убийца прокурор!»
1: Хорошо.
2: Денег у меня видимо-невидимо, но есть нюанс, которых невидимо значительно больше.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
0: Реклама.
6: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
6: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 10 утра в белорусской столице, это «Пробудители» на Радиус ФМ. Мы начали новую неделю, 21 сентября на календаре, сегодня понедельник. Я уверен, что эта неделя будет какой-то немножко даже особенной, потому что даже по погоде видно, что мы перешли уже в осенний режим.
2: Да.
1: И в этом тоже есть свой шарм. Есть что-то кайфовое. Да. В том, что осень все-таки пришла.
2: Если за это понедельничное утро еще мы не смогли настроить тебя на рабочую позитивную волну, то врубай на полную Радиус ФМ с 7 до 10 утра. Завтра пробудитель, победитель твоего плохого настроения всегда рядом. Ну и напоминаю, понравившаяся шутка, новость, все можно послушать на сайте во вкладке «Подкаст». Не теряйся.
3: Ну и сейчас ты один и остаешься. Отличный день здесь на Радиус ФМ. Все это для тебя. А мы тебе говорим до завтра. Пока-пока.
0: В Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
4: Всем привет, я Полина Тарасевич и расскажу, как на нас влияют путешествия и когда ждать магнитные бури. Белорусский институт социологических исследований представил итоги республиканского опроса. Итак, граждане доверяют государству и курсу президента, положительно оценивают работу местных органов власти и подчеркивают важную роль ВНС. Формула политического успеха страны, по мнению респондентов, мирная жизнь, поддержка курса главы государства, запрос на развитие и эффективность. Главным критерием успешности политики названо состояние экономики. С 1 октября дрова можно будет заказать онлайн. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. Соответственно, выезжать в лесничество не придется. В этом году внутри страны уже реализовано более 3 миллионов кубометров дров. Спрос растет, особенно на колотые дрова, поэтому ведомство увеличивает их выпуск. Онлайн-форма упростит процесс и поможет контролировать исполнение заявок. Ученые предупреждают, в конце сентября ожидается повышенная солнечная активность. Наиболее выражена она будет 24 и 25 числа. Прогнозируется магнитная буря уровня G1 с активностью 4-5 баллов. Метеочувствительные люди могут почувствовать головную боль, усталость, сонливость и скачки давления. В эти дни рекомендуется не перегружать себя физически, соблюдать режим сна и пить больше воды. В Конго начали испытания вакцины против Эболы. В течение 9-12 месяцев планируется вакцинировать 20 тысяч человек, чтобы определить эффективность против штамма Бундибугио, который вызвал нынешнюю эпидемию. Отмечу, Конго переживает 17-ю эпидемию Эболы. Вирус распространился в 7 провинциях страны. Частые короткие поездки улучшают самочувствие, особенно у тревожных людей. Это выяснили ученые из Австралии и Новой Зеландии. Они провели 3 опроса с участием более 1200 туристов. Однако поездки сами по себе не гарантируют счастья. Выход из зоны комфорта повышает стрессоустойчивость и настроение, а сильнее всего туризм помогает людям с низкой адаптивностью и высокой психологической уязвимостью. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями, местами, а по востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах сильные дожди, ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно 13-15 со знаком плюс, в Минске 15-17. В Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве 14-16 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
5: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade. Eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you take

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Доброе утро. В студии Полина Тарасевич. И сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями местами, а по востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Гродно 13-15 выше нуля, в Минске 15-17. В Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве 14-16. С прогнозом погоды ознакомила Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама. Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці ў бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах.

0: венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
1: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
2: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
2: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении.
2: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу. В

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплаты поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о самых полезных грибах, а также включении отопления в Беларуси. В стране завершается подготовка сетей к зиме. Котельные и подстанции получают паспорта готовности. Так, Белэнерго уже получил все 364 паспорта готовности теплоисточников. Главное изменение нового сезона – батареи в квартирах включат, если среднесуточная температура продержится на уровне 8 градусов и ниже не 5, а 3 дня подряд. Социальные объекты подключат при 10 градусах. В Беларуси открывается первый технопарк легкой промышленности. На площади 54 тысячи квадратных метров разместятся испытательная лаборатория, дизайн-бюро, центр коллективного пользования и фэшн-коворкинг. Задача – создать единую экосистему для производителей, дизайнеров и инвесторов, ускорить запуск новинок в серийное производство. Сегодня в стране работают 16 технопарков и 266 резидентов. В ближайшие дни Беларусь во власти сильных дождей. В связи с этим спасатели предупреждают о перебоях с электричеством, повреждении ЛЭП, резком снижении видимости и затруднении движения вплоть до остановки транспорта. Возможны подтопления домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и местных дорог. В такую погоду лучше воздержаться от дальних поездок и следить за сообщениями о погоде. Тайфун Додзюань парализовал Токио. В аэропортах отменены сотни внутренних и международных рейсов, остановлены поезда, закрыто паромное сообщение и перекрыты участки скоростной магистрали. За двое суток в некоторых районах выпало более 410 мм осадков. Синоптики прогнозируют ливни до 80 мм в час. Жителей призывают не выходить из дома, в отдельных районах объявлена эвакуация. Осень – время грибов. Врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашова напомнила, что грибы низкокалорийны, богаты растительным белком и подходят для тех, кто следит за весом. Шампиньоны содержат витамины группы В, калий, фосфор и селен. Вешенки – бета-глюканы для нормализации сахара и холестерина. Шиитаке – холин для печени и нервной системы. Однако есть их можно только после тщательной термической обработки. И последнее. Большая сцена начинается с первого шага. Фактор «Бои дети» открывает кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. С 23 по 27 сентября юных исполнителей будут ждать в Минске в караоке-клубе на проспекте Победителей. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями. Местами, а по востоку на большей части территории – дожди. В отдельных районах сильные дожди, ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно – 13-15 выше нуля, в Минске – 15-17. В Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве – от 14 до 16 градусов тепла. Ты слушаешь «Радиус FM», далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич, и сейчас о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями местами, а по востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах сильные дожди, ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. В Гродно 13 до 15 градусов тепла, в Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве 14-16. В Минске теплее всего, 15-17 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
3: Организатор. Государственное природоохранное учреждение. Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: пропустил эфир по телевизору, смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Галя, у нас отмен... Галя, у нас замен... Галя, у нас оплата!
1: Круг для вас будет как раз.
0: И что, получится оплатить?
1: Конечно! Ведь Скрок — это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
2: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента. Реклама.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Кира и Андрей. Они были вместе уже 8 лет. Когда-то Кира могла часами ждать его сообщения и улыбаться, увидев его имя на экране. Теперь они спокойно обсуждали покупки, работу, коммунальные счета и планы на выходные. Однажды Кира подумала: а куда делось то чувство? Раньше я не могла без него, а сейчас могу спокойно провести день одна. И ей стало тревожно. Неужели я его разлюбила?
3: Но разве после нескольких лет отношений нормально уже не испытывать того самого головокружения?
2: Нормально. Влюбленность и зрелая привязанность не одно и то же. В начале отношений много новизны, неопределенности и сильных эмоций. Мозг буквально получает больше стимулов. Хочется постоянно быть рядом, думать о человеке, ждать его сообщений. Со временем это обычно становится спокойнее. И это не обязательно потеря любви. Скорее, отношения переходят в другую фазу.
3: То есть, если сердце уже не выпрыгивает из груди, это еще не повод искать нового человека?
2: Совершенно точно. Но есть важный нюанс. Спокойствие не то же самое, что равнодушие. В долгих отношениях тоже может сохраняться интерес, нежность, юмор, желание делиться новостями, узнавать друг друга. И здесь очень помогает новизна.
3: Но какая новизна, если вы знаете друг друга много лет?
2: Вот здесь и начинается самое интересное. Мы никогда не узнаем человека до конца. Он меняется вместе с нами. Можно вместе поехать в незнакомое место, попробовать новое занятие, устроить свидание. Психологи считают, что совместное новое впечатление, ощущение, что партнер продолжает тебя удивлять, могут поддерживать удовлетворенность отношениями. Влюбленность действительно меняется со временем, но любовь не обязана становиться тусклее. Иногда она просто перестает быть фейерверком и становится огнем, который можно поддерживать вместе.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. И очень скоро, и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: Привет, это новости на Радиус FM, и я, Влад Радюков, расскажу, где зарегистрировали девочку с именем Мальта и какой известный итальянский автопроизводитель начнет сотрудничать с китайцами. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил работу таможни с председателем Государственного таможенного комитета Владимиром Орловским. По словам главы государства, за год таможенные поступления в бюджет выросли почти на 3,5%. Отдельно Лукашенко поинтересовался переориентацией товарных потоков на восток и влиянием российских мер на белорусских перевозчиков. По его словам, сейчас серьезных проблем для них из-за новых требований нет. В Беларуси ограничения на посещение лесов сохраняются в 21 районе. Несмотря на похолодание, особый режим действует в Брестской, Минской, Гомельской и Могилевской областях. В остальных районах леса открыты для посещения. Ограничения вводят при повышенной пожарной опасности, чтобы снизить риск лесных пожаров. В Барановичах впервые зарегистрировали девочку с именем Мальта. Имя древнегреческого происхождения переводят как «медовая», «тихая гавань» или «дающая жизнь». За неделю в городе зарегистрировали 20 новорожденных, 9 девочек и 11 мальчиков, сообщает газета «Наш край». Среди других необычных имен Раиса. Это имя впервые за 14 лет дали новорожденной в Барановичах. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом с 23 по 25 сентября. Об этом объявил МИД Китая. В Вашингтоне он проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудят двусторонние отношения и международные вопросы. Накануне визита делегации двух стран провели торговые переговоры в Нью-Йорке, где обсудили торговлю, инвестиции и искусственный интеллект. Maserati объединилась с китайскими компаниями Huawei и Jack Motors для выпуска двух электромобилей. Речь идет о крупном кроссовере и модели класса GT под брендом Maestro. Huawei займется электронной платформой, Jack Motors – разработкой и производством, а Maserati – дизайном и международными продажами. Кузова будут производить в Китае, а окончательную сборку автомобилей планируют проводить в Италии. И в завершение. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями, местами, а по востоку на большей части территории – дожди. В отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный, местами порывистый. В Гродно днем плюс 13-15, в Минске плюс 15, плюс 17, в Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве плюс 14, плюс 16. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус FM, я, Влад Рудюков, расскажу тебе о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно, днем с прояснениями. Местами, а по востоку на большей части территории дожди, в отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный, местами порывистый. В Гродно сегодня плюс 13-15, в Минске плюс 15-17. Теплее всего в Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве, там сегодня плюс 14-16. Я, Влад Рудюков, ты слушаешь Радиус FM, далее только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти
0: АВ-бай. Реклама.
4: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
2: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, это новости на Радиус FM, и я, Влад Радюков, расскажу, как в Минске расширить сеть выделенных полос для общественного транспорта и чем во Франции заправляют дизельные автомобили. Белорусской таможне удалось увеличить отчисления в бюджет на 3,5%, несмотря на внешнее экономическое давление. Итоги работы ведомства Александр Лукашенко обсудил на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Владимиром Орловским. Главной темой доклада стала переориентация отечественного экспорта на фоне западных санкций.
2: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. Удается, не удается, какие в этом плане проблемы. В общем, насколько я информирован премьер-министром и правительством, что нам удалось переориентироваться на восток.
1: В Минске расширили сеть выделенных полос для общественного транспорта. Новые полосы будут обустраивать во время ремонта дорог за счет перераспределения ширины существующих полос. В этом году такой подход уже применили на проспектах Пушкина и Жукова. По данным ГАИ, в 2027 году такие работы станут массовыми. По полосам с маркировкой А смогут двигаться автобусы, троллейбусы и электромобили, а нарушения будут фиксировать камеры. Миссия наблюдателей от СНГ признала прошедшие выборы в Госдуму России свободными и открытыми. Об этом заявил координатор миссии, заместитель генсека СНГ Ильхом Иматов. По его словам, наблюдатели работали независимо, руководствуясь российским законодательством и принципами невмешательства во внутренние дела страны. Во Франции некоторые водители начали заправлять дизельные автомобили рапсовым маслом из-за резкого роста цен на топливо. По данным BFM TV, литр масла стоит около 1 евро 53 центов, почти на евро дешевле дизеля. Интерес к такому способу заправки вырос после популярного видео в соцсетях. При этом использование рапсового масла в обычном автомобиле во Франции считается нарушением таможенных правил. Водителю грозит штраф не менее 200 евро, а также уплата невнесенных налогов. И в завершение. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку Play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди. Днем местами ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 10, плюс 12. В Гомеле ночью плюс 9, 11, днем плюс 12, 14. В Витебске и Могилеве ночью плюс 9, 11, днем плюс 13, 15. В Бресте и Гродно ночью плюс 8, плюс 10. Днем 14-16 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус FM. Я Влад Радюков, расскажу тебе о погоде. По Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди. Днем местами ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 10, плюс 12. В Гомеле ночью плюс 9, 11, днем плюс 12, 14. В Витебске и Могилеве ночью плюс 9, 11, днем плюс 13, 15. В Бресте и Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 14, 16 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире топовая музыка.
0: Реклама.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
3: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
4: Как и вены на ногах.
3: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
5: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
6: Реклама лекарств и препаратов имеются противопоказания и нежелательной реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
7: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама.
8: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
9: Вместе с директором заказника «Ельня» Виктором Романовским обсуждаем, зачем ехать в Ельню именно осенью, как правильно подготовиться к трипу, в том числе ночному, стоит ли отправиться в тур за клюквой и где искать краснокнижных журавлей.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: 96-й год. Конвейеры заводов-гигантов останавливаются. Стоит вопрос об их распродаже. Делегаты первого Всебелорусского народного собрания решают сохранить и модернизировать производство. Сегодня белорусские БелАЗы, МАЗы и МТЗ гремят по всему миру, а на наших дорогах сотни тысяч легковых авто собственной сборки.
1: Двигатель нашей экономики. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти
2: АВ-бай. Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топа.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас понедельник, 21 сентября. Ну, как мы все знаем, понедельник день тяжелый, но унывать не стоит. Впереди целая рабочая неделя, к ней нужно подготовиться. И если правильно подготовиться, то неделя пройдет просто одним махом и очень легко. А чтобы было легко подготовиться, я запускаю наш фирменный, музыкальный, вкуснейший нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых мировых треков подряд, без рекламы и без разговоров. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой трек «In the Dark» от Purple Disco Machine. Также прозвучит Алекс Уоррен с треком «Fever Dream». И самым первым в твоей динамике залетит Капспорт и Шау с треком «Only You», «Только ты». В общем, на таких вайбах будем двигаться ближайшие 30 минут, поэтому никуда не переключайся, не убегай и ближайшие 30 минут расслабляйся и не думай о работе. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 14 часов. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радиков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, как в Минске планируют разгрузить центр города от транспорта и насколько подорожал биткоин.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь усилит экономическое присутствие в Африке. Перспективы работы на континенте Александр Лукашенко обсудил со своим специальным посланником Виктором Шейманом, подчеркнув стратегическую важность этого направления.
3: Ты у нас на дальней дуге главный человек, поэтому какова обстановка там, что нам надо сделать, какая поддержка, помощь нужна, потому что к Африке в ближайшее время мы еще ближе будем присматриваться. Ты знаешь, что такое Африка для любой страны, тем более для нашей.
2: В Минске рассматривают меры, которые должны разгрузить центр города от автомобилей. Председатель Мингорсовета Артем Цуран предложил создать такие условия, чтобы водители сами выбирали между поездкой на автомобиле и общественным транспортом. По его словам, одним из вариантов может стать дополнительная плата за въезд в центральные районы. Сейчас в Минске зарегистрировано около 860 тысяч автомобилей, еще примерно 110 тысяч в Минском районе. «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму России по предварительным итогам. После обработки более 95% бюллетеней партия набирает 57,83% голосов по федеральному округу. В парламент также проходят КПРФ, ЛДПР и «Новые люди», преодолевшие 5-процентный барьер. Окончательные итоги выборов ЦИК России планируют объявить 25 сентября. Биткоин впервые с начала года поднялся выше 85 тысяч долларов. За день криптовалюта подорожала более чем на 5%. Рост произошел на фоне нового притока денег в американские инвестиционные фонды, которые вкладывают средства в биткоин. За два дня они привлекли 593 миллиона долларов. При этом эксперты отмечают, что дальнейший рост криптовалюты остается неопределенным из-за сохраняющихся экономических рисков. И в завершение. У тебя смартфон на Android? Скачивай приложение Radius FM в Google Play или App Gallery. Слушай прямой эфир в отличном качестве, где бы ты ни находился. Топовая музыка всегда в твоем телефоне. На сегодняшних торгах доллар и российский рубль подешевели, юань подорожал. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 51 копейка. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде. По Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди. Днем местами ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем плюс 12-14. В Витебске и Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 13-15. В Бресте и Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 14, плюс 16. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Чарли Пут все страдает, что нужно только внимание. Ну, слушай, да, мы сами иногда устраиваем драму себе на ровном месте просто для того, чтобы убедиться, что у нас внутри еще есть что-то живое и внутри нас еще что-то шевелится. И вот тебе на самом деле даже подтверждение. Американцы опросили 1500 человек и 73% честно признали, что нейросеть выдает идеи получше, чем они сами. То есть, представляешь, да? 3/4 людей добровольно признали себя глупее куска кода, а половина вообще использует искусственный интеллект просто из лени. Вот честно, как будто мы скоро дойдем до такой стадии, мол, а ну, слышь, там это, мне девушка сообщение прислала, проанализируй его и ответь уже как-нибудь, а? Так что искусственный интеллект этот ваш, конечно, штука удобная, но мозг съедает просто моментом. Ну а пока мы все еще не разучились сами думать, давай хоть подумай, в чем завтра выходить на улицу. Слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями на большей части территории страны пройдут дожди, а ночью по востоку и днем во многих районах аж сильные дожди, поэтому запасаемся дождевиками и зонтиками. В Минске ночью +8, +10, днем +10, +12. В Гомеле ночью 9-11, выше 0, днем 12-14 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью от 9 до 11 выше 0, а днем +13, +15. И в Бресте, а также Гродно ночью +8, +10, а днем +14, +16.
1: Реклама. Ёсць смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на столе хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
4: Тройку лидеров нашего масштабного топ-чарта в прошлый раз замыкали

0: Tame Impala и Дженни с треком «Дракула». На второй позиции располагались Шакира и Бёрна Бой «Дай Дай». Золотую медаль нашего рейтинга в прошлый раз забрали Хьюгел, Имайл Энджел и Ультранейт. I'm moving to the sun. Кто эти красавчики, которые окажутся на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Ну и только что звучал очередной трек про грустных девчонок, у которых статус «все сложно». Знаешь, люди вообще обожают накручивать себя на пустом месте. Включить тоскливый трек, смотреть в окно и делать вид, что ты главный герой какой-нибудь голливудской трагедии, хотя ты просто едешь в магазин за кефиром условным. Так что, если захотелось немного посгущать краски, ну, на здоровье даже наука это разрешает. Но затягивать этот спектакль давай не будем. Выдыхай, встряхнись, немножко погрусти, и ты обязательно со всем справишься. Ты на Радиус FM, не переключайся. Ну, а также слушай авторскую программу от Олеси Матусевич «Рули легко», где она расскажет о полезных и интересных автомобильных гаджетах, а также развеет популярные мифы про авто, поэтому не переключайся.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 сантиметров 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Реклама.
3: Нет радиоприемника?
4: Не оплатил подписку?
5: Хочется чего-то нового?
6: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
7: Алиса, включи Радиус FM.
8: Включаю.
6: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: автомобиле понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус ФМ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Хотел сдать на права за 2 месяца, уже не получится. Органы прокуратуры пересматривают правила и программы для будущих водителей. А все из-за того, что сдать на права с первого раза не каждому удается. И тут дилемма. Либо автошколы плохо учат, либо срабатывает сам человеческий фактор. Чего ждать от автошкол в ближайшее время и вообще, будет ли повышение в цене на сдачу прав, узнаем в этом выпуске.
0: Рули легко.
2: Нарушений вождения было выявлено очень много. От отсутствия учебных планов до неисправных автомобилей. А в некоторых автошколах даже не хватало их. В итоге прокуратура приостановила деятельность 11 автошкол, если не больше. Они смогли возобновить работу только после того, как устранили все недочеты. И то, это смогли сделать далеко не все. Помимо нарушений, проверка выявила нарекания к урокам вождения. То время вождения не соблюдали, то инструктор вообще не приходил. Поэтому предложили ввести видеофиксацию на практических занятиях. Также работают над улучшением единых программ подготовки водителей в теоретической части, потому что все-таки учебных пособий бывает много. Завершить должны до конца этого года. Надеюсь, тем, кто заканчивает автошколу в декабре-январе, переучиваться не придется. Еще хотят увеличить время обучения и саму стоимость. Сейчас обучение на категорию Б стоит от 2000 белорусских рублей. Это приличная сумма, поэтому со сдачей прав лучше не затягивать. Не забывай пристегиваться и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Catch

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи все так же Леша Якимович. У нас понедельник, 21 сентября. И понедельник — это, знаешь, такой день легкой адаптации. Частая ошибка, и самое главное в понедельник — это пытаться сразу сделать все, и причем за один день. Гораздо разумнее входить в рабочий ритм постепенно, без лишнего стресса, шума. В общем, никаких резких движений. Бережем ресурс и плавно включаемся во все рабочие процессы. Ну и чтобы работать было комфортнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, это десятка топовых треков подряд без рекламы и разговоров. И послушаем с тобой трек Forget You от Fastboy Topic. Также у нас прозвучит Future X трек This Kind of Love. И самым первым в твоей динамике ворвется Камрад с треком Be Mine. В общем-то, выкручивай звук на максимум и просто кайфуй ближайшие 30 минут. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 15 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, сколько хризантем высадят в Минске и кто прокатился на диване-самоходе с телевизором.
0: В радиусе новостей.
2: 65% легковых автомобилей, выезжающих из Беларуси, регистрируются в электронной очереди на границе заранее. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. По его словам, водители могут зарегистрироваться удаленно и приехать к пункту пропуска к назначенному времени. Также ГТК предлагает услугу приоритетного прохождения границы за отдельную плату. В Беларуси до конца недели сохранится дождливая и ветреная погода. По данным Белгидромета, уже завтра в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы и порывы ветра до 18 метров в секунду. Из-за дождей за ближайшие дни в стране может выпасть месячная норма осадков 54 миллиметра. Температура днем будет в основном от 9 до 18 градусов тепла. В Минске осенью высадят более 40 тысяч хризантем. Цветы появятся в том числе на разделительных полосах и будут украшать город до первых заморозков. Кроме того, в осенний период в столице планируют высадить более 10 тысяч деревьев и 130 тысяч кустарников. Хризантемы используют вместо менее устойчивых к холоду ампельных растений. Торговые партнеры России не принимают возможную политику вторичных ограничений со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва находится в постоянном контакте с партнерами и слышит от них негативную оценку новых ограничений. Речь идет о законе, подписанном Дональдом Трампом, который позволяет вводить пошлины до 100% против стран, крупных покупателей российской нефти и газа. 80-летний житель Краснодарского края собрал диван на колесах и прокатился на нем по улицам. К платформе он прикрепил торшер, стол с чайным сервизом и телевизор, а еще установил поворотники. По данным местного телеграм-канала, управляется необычный транспорт крышкой стола, а педаль тормоза спрятана под ковром. Это не первое изобретение пенсионера. Ранее он собрал механического коня из деталей гироскутера. И в завершение. Бери топовую музыку с собой. Установи на смартфон бесплатное приложение «Радио Плеер Беларусь». Отмечай «Радиус FM» сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди, днем местами ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 10, 12, в Гомеле ночью плюс 9, 11, днем плюс 12, 14, в Витебске и Могилеве ночью плюс 9, 11, днем плюс 13, 15, в Бресте и Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 14-16. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, это «Радиус FM». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: если ты любишь накрутить себя на пустом месте. Так что, если чувствуешь, что на душе накопился тот самый миллион проблем, просто смени локацию на выходных, выбей себя из этой рутины. Ты совсем обязательно справишься, я в тебя верю. Самое главное, правильно оденься, и давай как раз узнаем, какую погоду нам приготовил завтрашний день.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями на большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 10, плюс 12. В Гомеле ночью 9-11, выше нуля, днем 12-14 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 13, плюс 15. В Бресте и Гродно ночью 8-10, выше нуля, а днем 14-16 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: «Дай, дай» на Радиус FM. Вопрос, кому что дать, ну, в целом, неважно. Трек звучит так, как будто твое тело начинает двигаться намного раньше, чем мозг успевает вообще сгенерировать хоть одну мысль. И Шакира в целом вообще это какой-то феномен. Ее бедра работают с такой идеальной точностью, ну, как будто там подшипник на подшипнике встроенный, вот честно. И говоря о ритме, нейробиологи недавно выяснили классную вещь. Когда ты просто качаешь головой или там пристукиваешь ногой под, какой-нибудь ритмичный трек, то мозг моментально блокирует гормон стресса и просто затапливает всю твою нервную систему дофамином. То есть хороший трек буквально чинит твое настроение быстрее любой психотерапии. И если тебе сегодня казалось, что день идет как-то не так, то просто выдохни. Совсем обязательно справишься. Ну а с правильной музыкой сделаешь это вообще налегке, поэтому не переключайся и слушай самые топовые треки. Это Радиус FM.
1: Реклама.
2: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
3: Организатор – Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Понедельник, 21 сентября, и сегодня особенный и такой даже позитивный праздник. Во всем мире отмечают Всемирный день благодарности. И на самом деле самое время сказать спасибо прошедшим выходным за перезагрузку, поблагодарить себя за хороший настрой и с легким сердцем ворваться в новую рабочую неделю. Ну а Радиус FM говорит огромное спасибо вам, нашим любимым слушателям, и запускает свой фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты снова же и самая топовая музыка. И давай с тобой послушаем, например, трек Broken Strings от Alan Walker. Ну или, например, послушаем трек Layla от Tiesto. И вот еще одно предложение. Есть дуэт с KDDK и Alex Salto с треком One and Two. В общем, настраивайся на волну хорошего настроения, делай звук погромче и врывайся в новую рабочую неделю вместе с нами, вместе с Радиус FM. Но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. В столице 16 часов. Привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, когда в Беларуси пройдет единый день безопасности и чем закончился поединок робота и человека на ринге.
0: В Радиусе новостей.
2: Беларусь, с сожалением, восприняла решение Украины прекратить действие соглашения о сотрудничестве в области радиационной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков. По его словам, Минск пока не получил официального уведомления об этом по дипломатическим каналам. Соглашение предусматривает 6-месячный срок прекращения действия после получения такого уведомления. При этом обе стороны остаются участниками Международной конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии. Единый день безопасности пройдет в Беларуси 24 сентября. По данным МЧС, в местах массового пребывания людей организуют обучающие площадки, где покажут, как действовать при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. По всей стране также проведут учебные эвакуации. Спасатели просят граждан отнестись к ним с пониманием. Арина Соболенко сохранила вторую позицию в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации. Лидирует представительница Казахстана Елена Рыбакина. Первая десятка по сравнению с прошлой неделей не изменилась. Среди других белорусок Александра Соснович опустилась на 132 место, а Ирина Шиманович поднялась сразу на 11 позиций и теперь занимает 186 строку. Алина Фалей потеряла 8 позиций и стала 220-й. В Судане при обрушении золотодобывающего рудника погибли по меньшей мере 11 человек. Еще 30 горняков спасены, поиски пропавших без вести продолжаются. Обрушение произошло на северо-востоке страны, сообщает ABC News. На прошлой неделе в другом штате Судана при обрушении золотодобывающего рудника погибли не менее 82 человек. Робот впервые вышел на ринг против человека и отправил соперника в нокаут. Бой прошел в Сан-Франциско по правилам смешанных единоборств. Робот ростом около 180 сантиметров и весом 80 килограммов встретился с американским блогером Фрэнки Лапенной. После удара ногой в корпус блогер оказался на полу. Позже организаторы сообщили, что во время боя он также получил ушиб запястья. И в завершение. Слушать Радиус FM стало еще удобнее. Ищи наше приложение для Android в Google Play или App Gallery. Отличное качество звука и удобная работа на экранах смартфонов и автомобилей. Скачивай и будь на волне топовой музыки. На сегодняшних торгах доллар и российский рубль подешевели, юань подорожал. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 51 копейка. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди, днем местами ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем порывистый ветер, местами сильный, порывистый. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 10-12, в Гомеле ночью плюс 9-11, днем плюс 12-14, в Витебске и Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 13-15, в Бресте и Гродно ночью плюс 8 плюс 10, днем 14-16 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Это трек, под который ты даже за рулем чувствуешь себя как минимум секретным агентом на спецзадании. Ну, можно даже сказать, что ритм сумасшедший и драйв на самом деле дикий. Но давай честно, да, вот трек закончился и 100% рука уже потянулась к экрану. Ну, полистать короткие видосики, да. Ну, мозг требует легкого дофамина, в этом нет ничего такого.

0: Но чтобы узнать, в чем завтра выходить на улицу, читать свои умные мысли, слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 10, плюс 12. В Гомеле ночью 9-11 выше нуля, а днем 12-14 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью 9-11 выше нуля, а днем плюс 13, плюс 15. В Бресте и Гродно ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 14, плюс 16.
1: Реклама. Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
3: Реклама.
4: Красота с характером. Энергия, которая меняет мир вокруг нас. Год белорусской женщины. На Радиус FM.
5: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

Только что нас, можно сказать, прям вогнали в этот вайб теплых летних ночей. Вот знаешь, это ощущение, когда на улице темно, тепло, и кажется, как будто весь город принадлежит только тебе. И в целом летняя ночь — это единственный момент, когда ты искренне веришь, что сон — это просто пустая трата времени. Ну, мы почувствуем это ощущение где-то через чуть меньше года. И, кстати, нейробиологи доказали, что наш мозг воспринимает теплые ночи, как такую бонусную жизнь. В дневное время мозг считает задачи, а ночью выкидывает дофамин просто за то, что ты дышишь свежим воздухом и ни перед кем не отчитываешься. Поэтому если ты сейчас не спишь или куда-то едешь, это не нарушение режима. Это ты просто забираешь свое. Катишь по дорогам дальше, красавчик, кайфуй, ты все делаешь правильно. Но чтобы рулилось домой после, возможно, тяжелого рабочего дня еще бодрее, здесь в следующем часе будет Оля Венская со своим автодрайвом, поэтому никуда не переключайся, будет очень много классной музыки, интересных фактов и даже будет возможность выиграть топовые призы. Ну а с тобой был я, Леша Якимович, спасибо большое, что провел со мной это время. Встретимся уже завтра в этом же месте, в это же время с 2 до 5. Желаю тебе классного, продуктивного вечера и говорю пока-пока. Редактор

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад Ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кофе растворимый «Жакей Триумф» 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни «Азелит» 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены. Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну что, понедельник почти победил, но, знаете ли, работа в этот день, она не вечна, значит, в это самое время приходит время старта. Старта в классный вечер в компании Радиус FM, несмотря на пасмурную погоду, спешу тебя успокоить. Дождя сегодня вечером не ожидается, вот в 19.11 ожидаем закат. При этом сейчас где-то плюс 15 градусов в столице, в целом достаточно комфортно. Но я скажу так, что как бы то ни было, ты уже у финиша рабочей части этого дня, поэтому выдыхай вместе со мной и держи. Топовой музыки Радиус FM, мы тебя перезарядим. 17.00 в Беларуси. Совсем скоро расскажу тебе про самый широкий автомобиль, сделанный ручками. А вот о чем расскажет Влад Кучко? Вот пусть он сам расскажет. Влад, привет.
2: Привет, Оля. Расскажу, с кем Беларусь возобновила регулярное авиасообщение и как выбирают лучшего учителя Беларуси.
0: В Радиусе новостей.
2: Ситуацию в промышленном комплексе рассматривают на совещании у премьер-министра Александра Турчина. В числе актуальных вопросов – что мешает расти более динамично, какие имеются резервы и что необходимо предпринять, чтобы ускориться. Также рассмотрят результаты работы за 8 месяцев. Особое внимание предприятиям, где отмечено снижение объемов производства. Лучших учителей Беларуси определят в 9 номинациях. В финале 63 учителя, 23 мужчины и 40 женщин. Средний возраст – 35 лет. Самому опытному участнику – 52 года, а самому юному – 24. Это статистический портрет конкурсантов. В этом году добавили и две новые номинации – «Молодой учитель» и «Молодой директор учреждения образования». Авиакомпания Turkish Airlines возобновила регулярное сообщение с Беларусью. Сегодня ночью в национальном аэропорту Минск приземлился борт Стамбула. По давней авиационной традиции воздушное судно встретили водной аркой. Частота полетов на первом этапе составит 6-7 раз в неделю. Расписание рейсов и стоимость билетов доступны на официальном сайте авиакомпании. А британские аэропорты вновь задержали рейсы из-за технического сбоя. Неполадки затронули работу воздушных гаваней Манчестера, Глазго и Белфаста. Это уже второй инцидент в сфере авиасообщения Великобритании за две недели. 8 сентября программный сбой в одном из компонентов системы управления привел к отмене более 2000 рейсов. В той же Великобритании женщина родила на парковке KFC. Британка и ее партнер направлялись в больницу, но не успели доехать, как начались схватки. В скором времени прибыли медики и доставили семью в больницу. В настоящее время младенец чувствует себя хорошо. В больнице акушерки заказали KFC в его честь и предложили отмечать будущие праздники в этой сети. А новорожденный получил прозвище «Полковник Коди» в честь основателя KFC. И в завершении. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса. Включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это были все новости. Далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди. Днем местами ожидаются и грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем ветер порывистый, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 8-10, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 12-14 градусов тепла. В Витебске и Могилеве ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 13-15. У Бреста и Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 14-16. О погоде все, а далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17.12 точное драйвовое. Только что на Стиве горячий трек топит. Ну, почему горячий? Потому что, знаете ли, про те самые эмоции, которые на пределе, и когда хочется буквально нажать на газ и умчаться просто в закат. Закат этого дня случится в 19.11. Ну, а прямо сейчас давай-ка мы поговорим про автомобили, которые обсуждают все. Вот и ты тоже будешь после такой новости про самый широкий автомобиль, сделанный вручную.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17:15 точно драйвовый. Так вот, про самый широкий автомобиль в мире, созданный руками житель Теннесси по имени Тайлер Февер, прославился на весь интернет, создав автомобиль, который не влезает ни в одну дорожную полосу. Он взял два одинаковых хэтчбека Ford Festiva 88 года, распилил их вдоль и сварил вместе, получил при этом машину двойной ширины. Представь себе, теперь в салоне 4 передних кресла, которые расположены буквально бок о бок, как буквально в театральном ряду, 2 руля, которые работают тоже синхронно. Ну, а сам Февер говорит: а мне просто надоела моя повседневная машина, она была непрактичной, поэтому я построил другую, с большей вместимостью, можно теперь коллег с своей работы подвозить куда угодно. Ну, что я могу сказать, что вот коллекционер крайности, потому что до этого он прославился тем, что создал самую узкую машину в мире, и он просто ее каким-то образом разрезал удивительным, и получается, ну, вот таких автомобилей на полосу может вместиться даже несколько. Но как бы то ни было, надеюсь, что ты четко держишь руль и движешься в выбранном направлении. Надеюсь, это направление этим вечером, может быть, даже не домой, а в какое-то более интересное место, где точно тебе захочется перезагрузить свои внутренние батарейки под топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM.
2: Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». На Ізі.
1: 17.22 точно, драйвовый, вот на изи можно прогуляться по Минску абсолютно бесплатно. Акция приурочена ко Всемирному дню туризма. 24 сентября эта акция стартует, продлится несколько дней. И вот, например, в первый день акции можно заглянуть за кулисы музыкального театра, подняться на смотровую площадку отеля «Беларусь», а еще пойти на завод-гиганты МАЗ, МТЗ, чтобы своими глазами видеть, как собирают наших легендарных железных коней. Вообще, кто эти люди? Какие у них руки? Насколько это бравые молодцы, мне кажется. Ну, а для ценителей истории обратите внимание на возможность посетить необычную экскурсию наследия старого города и бывший монастырь бернардинцев. А завершится вся эта история красивой, большой вечерней прогулкой по Минску. Ну и лайфхак от меня. Экскурсии бесплатные, но места улетают буквально со скоростью звука. Так что вот прямо сейчас, не раздумывая, все бегом на официальный портал Минского инфоцентра, где можно зарегистрироваться и устроить абсолютно движовый день по городу Минск уже в этот четверг, 24 сентября, под топовую музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Три дня переполоха, три цены. Готовы к мега-скидкам. Только с 25 по 27 сентября в три цены «Домашний переполох». Скидки до 90% на множество товаров. Поторопись, предложение ограничено. Три цены – все самое выгодное. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: также Тедди Свимс и романтика Дамиан Давид. Ой, а кто это там стучит? А это дождь стучит по окошку, и не только сегодня, но и на завтра Снэпски обещает дождливую, щекотливую ситуацию. Подробности далее.
1: Радиус FM о погоде.
0: Ну, по крайней мере, в Минске до конца этого вечера дождь не ожидается. Вот завтра, да, и температура будет такая не самая высокая, и дождь будет барабанить в течение дня. 10-12 градусов завтра в столице, осадки, дождь будет в Гродно, плюс 16. В Бресте тоже плюс 16, и тоже дождь. В Витебске плюс 15, и тоже осадки. В Могилеве 13-15, выше нуля, и тоже дождь. В Гомеле ожидаем тоже достаточно мокрый денек. Будет идти дождь в течение дня, плюс 12, плюс 14.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
5: ИИ-помощник
6: «Нормативка Бай».
5: Быстро, четко, надежно.
7: 27 сентября Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
8: Присиденье.
9: Ой-ой-ой.
8: Наверное, это геморрой.
9: Ощущения так себе.
10: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
1: Реклама.
11: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
11: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт в пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.40, точно драйвовый. Вот есть возможность этот понедельник начать буквально с движения. Качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой. Тренажерный зал, бассейн, сауна, также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб в Минске на станции метро «Грушевка». Студентам особой выгоды. «Адреналин» — это крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси. Мы предлагаем тебе и вечер провести тоже в движении, отправившись как раз-таки в «Адреналин». Заполучить абонемент на месяц в «Адреналин» можно прямо сейчас, поучаствовав в нашем интерактиве «Фейк-контроль» в телеграм-канале «Радиус ФМ». Заходи прямо сейчас, смотри внимательно на картиночку. Ну, тут такой магазинчик у нас, торговый центр. И на фото мы спрятали одну деталь, которая в реальной жизни вот быть не должно. Ну, просто пририсовали эту самую детальку благодаря искусственному интеллекту. Что это за деталь? Пиши свой ответ в комментах и жди мой звоночек. Сражайся за абонемент «Фитнес-клуб «Адреналин».
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: Радіус ФМ «Автодрайв». Фейк-контроль.
1: За время, пока ты работал, огромное количество новостей случилось. И вот давайте некоторые из них обсудим, узнаем, что является фейком, а что по-настоящему произошло. Танюша будет во всем разбираться вместе со мной. Танюш, привет!
2: Привет, привет!
1: Алло, Танюш, каким словом ты бы обозначила для себя этот понедельник?
2: Спортивный. Я только
1: в тренировке
2: еду.
1: О, какой молодец, Танюша. Слышишь, какие аплодисменты звучат? Да. И надеюсь, не последнее за этот выход в эфир. У тебя все получится. Еще раз напомню, сражаешься ты за прекраснейший подарок. Абонемент в фитнес-клуб «Адреналин». Будешь там тоже устраивать свои спортивные рекорды. А пока я тебе перечислю три новости, одна из которых выдумана мной. Готова? Нужно догадаться, какая же. Итак, в Австралии пожарные 3 часа снимали с крыши застрявшего там кенгуру. Первая новость. Вторая новость. В Германии енот украл полицейскую рацию и заказал себе пиццу с грибами. Ну и третья новость. В Польше спасатели ловили на дереве опасного зверя, который в итоге оказался совсем не зверем, а круассаном. Какая из этих новостей фейковая? Итак, Танюша, устраивай.
2: Давайте вторую.
1: Кажется, вторая. Вам просто захотелось пиццу с грибами, да?
2: Может быть, я голодная, да?
1: Сомнительно, но окей. Ты знаешь, я просто тоже немножко голодная, скажу тебе честно. И на твоем месте бы тоже выбрала именно этот вариант ответа. Но на самом деле в Польше спасатели ловили на дереве опасного зверя, который в итоге оказался круассаном. Абсолютно реальный случай произошел в Кракове, где беспокойная жительница приняла выпечку за опасную рептилию. Ну и спасателям действительно пришлось снимать с ветки круассан, который кто-то просто выбросил из окошка. Вот такая вот реальная новость имела место быть. Но в любом случае, Танюша, нос по ветру. Мне кажется, с интуицией женской у тебя все получится. В любом случае...
2: Спасибо, я не союз, буду участвовать.
1: Да, в любом случае придерживайся топовой волны Радиус ФМ. Кто знает, на что еще мы тебя вдохновим этим вечером. Ну, на движение, так это точно.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
3: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
3: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
0: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
5: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
5: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Когда вокруг становится слишком много шума, каких-то чужих, непрошенных советов, пустых разговоров, такие моменты. Правда, хочется просто закрыть ладонями уши, напевать вот этот простой мотив. Ла-ла-ла-ла-ла. Друзья, мы с тобой завершаем классный рабочий понедельник, завершаем его красивым вечером. В Минске, по крайней мере, дождик этим вечером не ожидается, но ожидается красивый закат. В 19.11 его встречаем. И еще встречаем в студии Радио СПМ сейчас моего коллегу Влада Кучко. Он готов поделиться самыми интересными новостями. 18.00 в Беларуси. Влад, привет, о чем расскажешь?
2: В радиусе новостей.
3: Привет, Оля. Расскажу, каковы промежуточные итоги выборов в России, когда в Минске будут проводить бесплатные экскурсии.
2: В радиусе новостей.
3: Беларусь изучает положительный опыт России по проведению выборов. Об этом заявил председатель белорусского центра избиркома Игорь Карпенко. Еще в пятницу он прибыл в Москву для наблюдения за выборами в Госдуму и ознакомился с техническим оснащением помещений для голосования и мерами по обеспечению безопасности. И немного о промежуточных результатах выборов. После обработки более 95% протоколов на выборах в Государственную Думу «Единая Россия» набирает 58% голосов, КПРФ получает 14%, ЛДПР 9%, а «Новые люди» 8%. При текущем распределении результатов «Единая Россия» претендует на сохранение конституционного большинства. В Беларуси стремительно выросло число ДТП с животными. По словам представителя Минлесхоза, больше всего аварий происходит по вине лосей и косуль. Но его беспокоит и то, что под колеса авто чаще стали попадать медведи. В стране растет количество косолапых. Сейчас лучше обходить стороной места уборки кукурузы. У медведя период нагула жира перед впадением в спячку, и его там можно застать врасплох. Генетические исследования – одно из важных направлений в работе белорусских ученых. 27 тысяч генетических паспортов выдали в Республиканском центре биотехнологий. Поиск причины редких заболеваний, оценка рисков и подбор лечения – все это в фокусе генетиков. Исследования важны и для раннего выявления наследственных заболеваний. В Минске бесплатно проведут экскурсии по городу, организуют посещение музеев, предприятий и даже проведут мастер-классы. Все это организуют в рамках программы «Минск туристический», которую составили ко Всемирному дню туризма, который пройдет 27 сентября. В планах пешеходные тематические экскурсии по городу, посещение «Беларусь-фильма», «МАЗа» и «МТЗ». На сегодняшних торгах доллар и российский рубль подешевели, юань подорожал. Доллар США 3.02, 100 российских рублей, 3.59, 10 китайских юаней, 4.51. И в завершении. Большая сцена начинается с первого шага. «Фактор обойдите» открывает кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. С 23 по 27 сентября юных исполнителей будут ждать в Минске в караоке-клубе на проспекте Победителей. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди. Днем местами ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 12-14. В Витебске и Могилеве ночью 9-11 градусов тепла, днем 13-15 выше нуля. В Бресте и Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 14-16. О погоде все, а далее в эфире «Автодрайв».
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM Автодрайв. Семь кадров.
1: 18.13 точное, драйвовое, и стартует это самое время новый Дракси в 7 кадров. Заходи, пожалуйста, в наш телеграм-канал Радиус FM. Внимательно посмотри на картинку и угадай, в какой же фильм известнейший меня в буквальном смысле занесло. Пиши свой ответ в комментариях и жди мой звоночек. Сражайся за потрясающий подарок, набор чая Такамори. Подробности совсем скоро, буквально через 3 топовых трека. Играем первый раз в эфире топовой радиостанции страны. Радиус FM, лично тебе желаю удачи.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: Ну что за кадр попался в наш эфир, а сейчас узнаем. Алло, привет.
2: Алло, здравствуйте.
1: Привет, как тебя зовут?
2: Рома.
1: Рома, Ром, как настроение?
2: Да, все хорошо.
1: Ром, пойдем в киношку? Ну, виртуально хотя бы. Ром, смотри, история. Это, кстати, первая игра вообще. Новый сезон стартует, вот с тебя он стартует. Смотри, суть игры «Семь кадров». Я тебе просто называю семь слов, которые так или иначе связаны с каким-то очень известным фильмом. Твоя задача — отгадать. По возможности, даже не с семи слов, может быть, с одного слова попробуешь. Тем больше пачек чая тебе достанется. Как тебе такая перспектива?
2: Ну, хорошо.
1: Неплохо, пока расскажу тебе, когда долгий рабочий день позади. Наступает время чая Такамори, когда нужно расслабиться. Да, какой-то фильм интересно, классно включить, заварить чаечек и насладиться этим вечером. Я желаю тебе удачи. В таком случае, поехали. Вот тебе первая фраза. Фисташковое мороженое. Никаких пока ассоциаций. Так, поехали. Такси.
2: Ага.
1: Ага. Уже какие-то мысли появляются или это просто, мол, Оля, давай дальше? Я поняла, давай дальше. А следующее слово – теплоход. Итак, вот все это ведет к одному фильму. Фисташковое мороженое, такси, теплоход. А еще пистолет. Это уже четвертая подсказка. Заячий остров. Пятая подсказка. Ну, судя по всему, все семь кадров я озвучу. Следующий кадр – контрабанда. И следующий кадр – это гипс.
2: Ой, я, наверное, угадаю даже.
1: Итак, фисташковое мороженое, такси, теплоход, пистолет, заячий остров, контрабанда, гипс и... Какой будет ответ? Точно никакого? Вот прям совсем-совсем никакого?
2: Я не знаю, ну давайте, допустим, «Титаник» какой-нибудь.
1: Пусть будет «Титаник».
3: Мои хорошие, ну что, плохо вам?
1: Да, ну неплохой вариант ответа, но все-таки правильный вариант ответа – это «Бриллиантовая рука». Вот какой был фильм зашифрован в этих семи кадрах. В любом случае, огромное спасибо тебе за игру. Возможно, это повод сегодня вечером как раз-таки посмотреть этот фильм. Не знаю, уж с родителями как вариант, может быть, просто с друзьями. Хороший фильм, мне кажется, это такая классика на все времена.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Радиус ФМ «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 18.34, точное драйвовое. Давай-ка посмотрим, что у нас на понедельничном горизонте. Закат в 19.11, плюс 15 на градуснике и много-много подзаряжающей топовой музыки. Здесь румынская певица Инна. А еще хочу очень посмотреть твои глаза. Надеюсь, там сегодня есть счастье. In Your Eyes от Робин Шульц и Алида. И рэпер The Bowser, Magnetic. Ну, какой же он няшный. Вот надеюсь, что с таким настроением ты сегодня покидаешь рабочее место и отправляешься на встречу этому сентябрьскому вечеру, который мы проводим вместе. А еще, мне кажется, вот так вот весело капает дождик за окошком, которого завтра будет, ну, очень много.
0: Радиус FM о погоде.
1: Да, синоптики на завтра по всей стране объявили осадки. Плюс 16 в Бресте, в Гродно плюс 14, плюс 16. В Минске вообще как-то низковато. Температура падет 10-12 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве 13-15 выше нуля. В Гомеле воздух прогреется до 14 градусов. Как я уже сказала, по всей стране осадки, поэтому берем с собой самые яркие, самые жизнерадостные зонтики.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник
4: «Нормативка.бай».
3: Быстро, четко, надежно.
5: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
6: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
7: Круг для вас будет как раз.
6: И что, получится оплатить?
7: Конечно. Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
6: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: на Радиус FM «Автодрайв». Факт-чек.
1: 18.41, точное, драйвовое. Вот тебе удивительный факт из нашей жизни. Ну, по крайней мере, из жизни, например, пернатых гуси летят клином для уменьшения аэродинамического сопротивления, чтобы не терять друг друга из вида. Да, первая птица рассекает воздух, создает вокруг себя потоки, воздушные вихри по бокам и восходящий поток позади. Каждая следующая птица летит чуть сбоку и позади лидера. Она использует этот восходящий воздух, чтобы тратить меньше энергии на взмахе крыльями. Вот такое построение позволяет стае хорошо видеть друг друга, не теряться и вовремя координировать полет. Ну, поскольку птички действительно собираются уже в жаркие южные края, пожелаем им легкого полета. А мы с тобой тоже летим дальше под топовую музыку. Радиус FM совсем скоро расскажу тебе о том, что тебя ждет сегодня с точки зрения астрологии.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Вечерний расклад. Вечерний
1: расклад. Это когда уже работа позади, нужно дать себе шансы перезарядиться. И вот вам рекомендации на этот вечер. Овен, после работы, пожалуйста, ну не геройствуй. Сил тебе хватит только на магазин и на еду. Пожелаю тебе в этом, пожалуй, удачи. Телец, сегодня тебя потянет что-нибудь такое основательное приготовить, но ты знаешь, не преврати ужин в кулинарный проект до полуночи. Близнецы, вечером ты вдруг решишь залипнуть в телефон буквально на 5 минуток, но потом очнешься, когда уже будешь знать, что происходит у людей, которых ты не видел, как-то ни странно, 10 лет. Поэтому отвисай вовремя. Рак. День просит тишины и минимального количества людей вокруг. Если дома вдруг все начнут обсуждать дела, делай вид, что ты вообще ничего не понимаешь, и тебе просто хочется побыть в своих мирах. Так, Лев, захочется доказать себе, что понедельник тебя не сломал, по крайней мере, его рабочая часть. Можешь сходить на тренировку, мне кажется, это хороший вариант развития событий конкретно для тебя. Дева, сегодня самое время разобрать то, что давно лежит прям временно. Правда, к вечеру выяснится, что временно оно лежит уже несколько лет. Весы, после работы появится стойкое желание купить что-то приятное себе, но при этом абсолютно ненужное. Ты знаешь, не сопротивляйся. Иногда нужно делать вот эти бесполезные покупки просто ради эндорфина в крови. Ну, далее смотрим. Скорпион, кто-то попробует тебя сегодня втянуть в какой-то домашний спор. Но ты, пожалуйста, не поддавайся, потому что у тебя есть редкий шанс провести вечер без фразы «Ну, раз ты так думаешь». Стрелец, осенний вечер не повод отменять планы. Выйди прогуляться и просто посмотри на потрясающий закат, который случится в Минске в 19.11. Козерог, сегодня организм требует одного – пораньше лечь спать. Ты знаешь, пожалуйста, не спорь с этим желанием организма, и тогда завтра день начнется легко. Водолей. Вечером появится идея что-нибудь резко поменять. Начни, например, с уборки дома, с одного ящика, а не перестановки всей квартиры в буквальном смысле. Ну и рыбы. Захочется чего-то вкусного, простого. Главное, знаешь что, не открывай доставку, пока голод не заставил тебя заказать ужин на всю компанию. Как бы то ни было, пожелаю всем тем, кто сейчас ужинает, приятного аппетита. И не бойтесь есть лишнего, ничего страшного. Все калории растратим под топовую музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
3: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
4: Как и вены на ногах.
3: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
5: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ всего одна таблетка в день.
6: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфан Беларусь».
7: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну а по дороге домой не забудьте вместе с нашей топовой волной встретить самый красивый закат в большом городе, в городе Минске. Закат сегодня случится в 19:11. И мне кажется, вот когда час пик, когда бесконечный поток машин, бесконечный поток мыслей в этот день, в понедельник, самое время, глядя на закат, именно замедлиться. Ну и, конечно же, сделать топовую музыку радиус FM погромче, чтобы буквально зажечься вновь. Я, Ольга Венская, составляю тебе компанию этим вечером, отправляю тебе свои виртуальные обнимашки и вместе со мной добро пожаловать в новый час, в рамках которого мы послушаем блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Так что не пропустим классную топовую музыку от KDDK, российского саунд-продюсера, еще Naked Portugal The Man. Мы газуем вместе с Зиверт.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
1: 19:01 в Беларуси. За новости сегодня в ответе Влад Кучко. Влад, привет.
3: Привет, Оля. Расскажу о крупной сделке Беларуси и США и о повышении туристического сбора в Венеции.
0: В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Глава государства обратил внимание, что итоги выборов убедительно демонстрируют приверженность россиян определенному Владимиром Путиным курсу на развитие России. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси. Об этом Трамп написал в социальных сетях. Американский лидер подчеркнул, что цена этого удобрения будет для США значительно ниже той, которую страна платит Канаде за аналогичные удобрения. Сегодня закрыли один из участков республиканской дороги М6. Из-за капитального ремонта закрыли дорогу в Гродно. Она пролегает до известного туристического объекта имения Коробщицы. Закрытый участок продолжает улицу Суворова в направлении самого населенного пункта Коробщицы. Полное перекрытие дороги связано с механизмом укладки асфальтобетона. В Соединенных Штатах бушует топливный кризис. Дизель в среднем по стране стоит $6.5. Это влечет самые негативные последствия для национальной экономики. Дорогой дизель означает рост накладных расходов и подорожание всех товаров. Статистика заметит это только через несколько месяцев, но последствия ощущаются уже теперь. Венеция намерена повысить туристический сбор до 30 евро. Сейчас этот сбор составляет 5-10 евро. После трехлетнего эксперимента с его введением власти планируют сделать меру постоянной, повысить тариф и, возможно, увеличить число дней, в которые он будет взиматься. Более высокая плата, по мнению местных властей, может побудить часть туристов отказаться от поездки в Венецию и выбрать для однодневного путешествия другое место. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди. Днем местами ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем порывистый ветер, местами сильно порывистый. По Минске ночью плюс 8-10, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 12-14 градусов тепла. В Витебске и Могилеве ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 13-15. В Бресте и Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 14-16. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее в эфире Автодрайв.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: в нашем эфире сразу после прогноза погоды.
1: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
0: А синоптики выписали нам оранжевый уровень опасности. Дело в том, что на востоке этой ночью и днем во многих районах страны ожидаются сильные дожди. Но если говорить о конкретных температурных показателях, то в Бресте завтра и Гродно плюс 16 осадки, в Минске дождь и 10-12 со знаком плюс, далее Витебск 13-15 выше нуля, тоже дождь, в Могилеве осадки плюс 15, в Гомеле плюс 12, плюс 14, также будет идти дождь.
2: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: 19.44. Только что свежий трек в нашем эфире «Tempo City». Ты можешь проголосовать за него у нас на сайте turadiosfm.by. Заходи, тут столько всего интересного, в том числе ссылочка на наше классное интервью, очень полезное. Поэтому, если есть время, заходи, слушай, познавай вместе с нами классные истории. Ну а далее, если говорить о музыкальных историях, о музыкальных горизонтах, здесь Роберт Кристиан совсем скоро, «The Day Before». Еще завершим этот час Рианна, и она напомнит о себе и треком S&M. А я буду прощаться с тобой, желать тебе уютного вечера в компании топовой музыки Радиус FM.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с директором заказника «Ельня» Виктором Романовским обсуждаем, зачем ехать в «Ельню» именно осенью, как правильно подготовиться к трипу, в том числе ночному, стоит ли отправиться в тур за клюквой и где искать краснокнижных журавлей.
1: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. «Радиус FM» – заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Все решено.
0: А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
2: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков направился в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. В программе визита Максима Рыженкова выступление на заседании Генассамблеи, запуск переговорного процесса по проекту Евразийской хартии многообразия, десятки двусторонних встреч и переговоры с руководством ООН. Из социальной сферы в полноценную экономическую отрасль переходит белорусский туризм. Завершить эту масштабную трансформацию намерены изменения в законодательстве и главная особенность – выделение туризма в самостоятельный сектор экономики и передача ключевых функций управления Национальному агентству по туризму. Новые нормы стимулируют инвестиции и поспособствуют масштабной цифровизации сферы. Минские отопления начнут включать после 3 дней, когда среднесуточная температура будет не выше 8 градусов. Сначала тепло подадут в жилые дома, а затем подключат административные и промышленные здания. Детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты начнут отапливать раньше, при температуре плюс 10 градусов и ниже. Малоизвестная страна внезапно начала богатеть. Речь идет о южноамериканской Гайане с населением в 1 миллион человек. Только за первое полугодие ее экономика выросла на 33%. Это самый высокий показатель в мире. Толчком для такого роста стал конфликт на Ближнем Востоке. Страны-импортеры нефти начали искать более безопасные источники поставок. На этом фоне резко вырос интерес к сырью из Гайаны. На севере Австралии неизвестные украли 800 тысяч пчел. Злоумышленники не забирали ульи целиком. Они извлекали рамки с расплодом и переносили их в свои ящики, после чего возвращали ульи на место. Пчеловоды считают, что кражу могли организовать люди, хорошо знакомые с устройством пасек. Стоимость похищенных пчелиных семей и потерянных контрактов оценивается в десятки тысяч долларов. И в завершении. Второй сезон «Фактор Байдети» ищет новые юные таланты. Если вашему ребенку от 7 до 14 лет и он любит петь, можно подать онлайн-заявку и прийти на живое прослушивание. Кастинги уже прошли во всех областных центрах, но завершатся они в Минске 27 сентября. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди. Днем местами ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем ветер порывистый, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 8-10, днем 10-12 выше нуля. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем плюс 12-14. В Витебске и Могилеве ночью 9-11 градусов тепла, днем 13-15 выше нуля. В Бресте и Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 14-16. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди. Днем местами ожидаются и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 8-10, днем 10-12 выше нуля. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 12-14 градусов тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 13-15. В Бресте и Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 14-16 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Тук-тук-тук, это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с директором заказника «Ельня» Виктором Романовским обсуждаем, зачем ехать в «Ельню» именно осенью, как правильно подготовиться к трипу, в том числе ночному, стоит ли отправиться в тур за клюквой и где искать краснокнижных журавлей.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. С выпуском новостей Влад Кучко. Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. Как информирует президента Беларуси, в общем удалось переориентировать товарные потоки на восток. По словам Владимира Орловского, сейчас 85% всего белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий – это восточное направление. В первую очередь Китай и другие страны Азии и, конечно, Российская Федерация. Президент также сегодня принял с докладом и спецпосланника Виктора Шеймана. Ключевая тема доклада – работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами Африки. Александр Лукашенко поинтересовался, как в этом плане идет работа. Виктор Шейман заявил, что налаживание контактов продолжается и даже найден ряд опорных точек. Беларусь и Китай планируют создать совместную лабораторию для разработок машиностроений и авиации. Стороны уже обсудили дорожную карту проекта и подготовку заявки на профильный конкурс. Ученые намерены разрабатывать технологии для повышения ресурса сложной техники от насосов и редукторов до систем преобразования энергии. В Минске с третьей недели сентября растет число обращений в детские поликлиники. Об этом сообщила главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники Анна Котова. Она советует родителям чаще проветривать помещения, следить за влажностью воздуха, полноценным питанием и физической активностью детей. В период сезонного подъема заболеваемости специалист также рекомендует чаще гулять на свежем воздухе и избегать мест с большим скоплением людей. Осенью в Минске высадят 10 тысяч деревьев и 130 тысяч кустарников. Об этом рассказал генеральный директор Минска зеленстроя Александр Ермолович. По его же словам, в столице появится свыше 40 тысяч хризантем. Это более холодостойкая культура, которая высаживается в Минске ежегодно уже более 5 лет. На сегодняшних торгах доллар и российский рубль подешевели, юань подорожал. Доллар США 3.02, 100 российских рублей 3.59, 10 китайских юаней 4.51. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости, далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди. Днем местами ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем ветер порывистый, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 8-10, днем 10-12 выше нуля. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем плюс 12-14. В Витебске и Могилеве ночью 9-11 градусов тепла, днем 13-15 выше нуля. В Бресте и Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 14-16. О погоде все, далее в эфире шоу «С толком».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
6: Реклама.
7: Шоу с толком на Радиус ФМ.
6: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Вы знаете уже наверняка много о болотах из детских сказок. И про кикимор, и про безнадежные топи. Сегодня речь пойдет про заказник Ельня. Это один из самых красивых, чистых и аномальных природных объектов Беларуси и даже Европы. Сегодня обсуждаем, зачем ехать туда именно осенью, как правильно подготовиться к трипу, и в том числе ночному, стоит ли отправиться в тур за клюквой и где искать краснокнижных журавлей. Всем привет, в студии Анастасия Ровтон. У меня в гостях директор заказника Ельня Виктор Романовский. Виктор, здравствуйте.
10: Здравствуйте, да.
9: Расскажите, почему стоит хоть раз побывать в заказнике Ельня, и чем же он уникален?
10: Ну, вообще на болоте, в принципе, стоит побывать. Вот. Обычно такие традиционные места, куда люди стремятся, там море, горы, болото, очень необычное место, хотя и точно не менее красивое, не менее притягательное. Поэтому на болото ехать нужно обязательно. Ну, а уж если ехать на болото, то, конечно, на Ельню, потому что Ельня — это самое красивое в мире болото.
9: Расскажите, правда ли, что вот этот вот завирусившийся видео, где острова мигрируют вот прямо в прямом эфире, то есть все, на болоте Ельня буквально живет растительность под ногами, да, когда вот вы, возможно, отправляетесь в более далекие части болота.
10: Ну, раз завирусился этот ролик, да, значит, действительно так.
9: То есть это не дипфейк?
10: Нет, конечно. На самом деле такая ситуация правда была. Это, если не ошибаюсь, пару лет назад, может быть, года три назад, был достаточно большой паводок, ну и, соответственно, сильный ветер оторвало какой-то островок, такой сплавинный кусочек, скажем так. И он, да, действительно попал там в фотокамеры какие-то, да, получился этот ролик красивый. На самом деле не часто это явление для Ельни. Все-таки это больше характерно, наверное, для низинных болот. Ельня — болото верховое, и немножко структура его не такая. Поэтому такие вещи происходят достаточно редко. Вот. Но, тем не менее, на Ельне 118 больших и малых озер. Вот. На многих из них такие островки есть. Они не мигрирующие, но их просто много. Большое количество, и они очень красивые. Очень красивые. Выглядит это озеро потом такое, как лабиринт. Очень интересно. У нас есть вот такое озеро. Первое, что на ум приходит, да, самое красивое озеро в заказнике. Называется озеро Курганистое. Вот туда самое такое большое паломничество именно туристов, которые именно хотят посмотреть на озера на болоте. На наш.
9: Расскажите, а чем же примечательна поездка именно осенью?
10: Ну, осень, да. Вообще хорошо в любую пору года. Есть свои какие-то интересные моменты, есть красоты, есть свои виды, есть свои места притяжения. Вот. Осень, конечно, осень. Палитра красок. Да, палитра красок шикарнейшая. Сейчас все покраснело, порыжело. Вот. И зелени много по-прежнему. Вот. Ну и, конечно, клюква. Вот. Самые большие запасы клюквы в Беларуси как раз на Ельне. Очень красивая ягода. Получается, вот эти холмики, да, кочки, они прямо как усыпаны, как вот насыпал кто-то вот эти ягодки. Это же тоже зрелище красивое. Плюс можно же ее попробовать. В этом году уже вот 14 сентября разрешен сбор, поэтому милости просим, приезжайте, собирайте. Вот, это полезная ягода очень, она хранится хорошо, то есть ее элементарно сохранить и потом использовать зимой, какие-то морсы варить или там какие-то протерки делать, соусы. Очень много блюд разных из клюквы. У нас есть мастера, которые, ну, просто там кучу рецептов могут предложить. Вот. Второй момент, конечно, прилет журавлей. У нас на болоте и так живут все лето, да, там около 50 пар. Вот. Но именно в осенний период, где-то с конца августа, начинается прилет именно перелетных журавлей. Они прилетают к нам, здесь кормятся на полях, которые возле болота, возле заказника. На болото слетаются ночевать, и их накапливается там несколько десятков тысяч. То есть это, ну, реально завораживающее зрелище. Особенно, конечно, красиво, когда вот вечером они возвращаются на болото с разных сторон, с разных полей. Ну, прям, скажем, все небо в журавлях, этот характерный слышен их курлыкающий крик, ну, завораживает. Прямо там аж ком горло подкатывает, когда на это все смотришь. Вот реально, вот иногда напоминает кадры там известного сериала про этих, про драконов, да, вот все небо в таких вот небольших, но все-таки дракончиках, да.
9: Давайте немножко подготовим наших слушателей, которые заинтересовались в первую очередь трипом за клюквой. Что ждет вот этих вот людей, которые собрались собирать клюкву? То есть это какой-то маршрут в достаточно глубокие, наверное, вы заходите места, то есть там нужно будет, наверное, и в воде постоять, и поработать руками. То есть, ну, я там на сайтах различных туроператоров, которые предлагают такую услугу, видела то, что это от 6 до 7 километров маршрут. То есть, ну, это достаточно должна быть такая нормальная подготовка.
10: Ну, да, конечно, подготовка должна быть обязательно, экипировка соответствующая, то есть это лучше всего какие-то очень высокие сапоги прям до пояса, потому что, на самом деле, в разных местах воды по-разному. В этом году очень много воды на болоте. Вот уже не первый год у нас такой влажный очень. Для болота супер, конечно, для туристов, ну, так скажем, не очень. Угу. Вот, для болота очень хорошо. Вот клюквы много. Идти, ну, не всегда нужно очень далеко идти. То есть мы далеко не водим, как правило, это... Ну, все равно пройти около 3-4 километров придется. Угу. В одну сторону. Ну, и собирать клюкву, ну, оно такое, занятие не очень сложное. Здесь, ну, да, там воды много, где-то можно и по пояс провалиться. Вот, очень тяжело ходить и потом выносить эту клюкву из болота. То есть, если набрать, ну, реально много, у нас люди собирают там по 100 килограмм за день.
9: Угу.
10: Вот, ну да, вынос этой клюквы, я вам скажу, это такой еще квест. Интереснее, чем любая экскурсия. Вот. Ну, мы не водим далеко, мы, опять же, водим, как правило, на вот это озеро Курганистое, и здесь рядышком просто людям даем возможность пособирать клюкву, и все.
9: Ну, а то, как это интересно и полезно, мы уже сказали, и в целом просто это как заметка для того, чтобы понимать, то, что это не то же самое, что там выйти в сад, аккуратненько сорвать ягоду в ладошку и потом наслаждаться. То есть, ну, это такой полуэкстремальный, наверное, сбор. Ну, чуть-чуть посложнее, чем обычный, но ничего сверхъестественного нет, правильно?
10: Да, сложности большой нету. Про экстрим, конечно, нужно же учитывать, что это все-таки болото, угу. Да, и нужно смотреть, куда ступаешь, нужно смотреть, за что руками хватаешься.
9: Поэтому что... с вами еще поговорим, да, отдельно.
10: Да, угу. Да, просто ельня, на самом деле, это не только самый большой запасник клюквы, вот, но и самый большой запасник змей, в том числе и гадюк. Поэтому, конечно, нужно быть очень аккуратным. Ну и да, поговорим, наверное, да, позже, но...
9: Угу.
10: Без гида, без проводника на болото нельзя. Вот, это однозначно. Не зная болота, туда не, точно соваться не стоит.
9: И хотелось бы еще тоже поподробнее расскажите, где, как, когда можно встретить тех самых краснокнижных серых журавлей. Можно ли это сделать просто в обычное время, не в период их миграции? И если мы берем осенний период, когда их там, я на одном сайте тоже читала, где-то 35 тысяч особей. Насколько это правда, тоже расскажите. Их можно встретить в таком огромном количестве. Это специальные туры. А у вас проводится фестиваль. Еще давайте тоже по нему поговорим.
10: Да, конечно. Смотрите, про журавлей. Вот, вот то, что я уже и говорил выше. Да, около 50 пар живет на болоте все лето. Вот, поэтому их встретить можно там с мая месяца, приезжая к нам. Но, опять же, на самом болоте вы их не найдете.
9: Угу.
10: На болото они прилетают только ночью. То есть на болоте они ночуют. Вот, кормятся, питаются они на полях. Вот. Но, опять же, все эти поля не так далеко от болота, и они очень недалеко от дорог общего пользования. То есть они всегда видны. Вот. Ну, скажем прямо, нельзя проехать где-то там в окрестностях Миор и не встретить журавлей. Их, правда, у нас много, они всегда бывают. В период миграции, да, там, по некоторым данным, до 50 тысяч особей там слетаются. Но, опять же, надо понимать, что они не прямо вот прилетели 50 тысяч, побыли какое-то там время и улетели все это. Вот. То есть они прилетают такими стаями какими-то там, ну, бывает до пару тысяч. Кормятся где-то около 2 недель примерно и улетают. Прилетают следующие. И такой вот такие вот волны-волны. И так где-то почти 2 месяца вот это происходит. Поэтому, ну, да, середина августа где-то даже, наверное. Ну, может, чуть ближе к концу. Хотя в этом году вот прилетели уже в начале августа, мы видели перелетных. Можно приезжать, они на полях. Днем вы их спокойно увидите. Если возьмете бинокль, еще лучше будет посмотреть. Не возьмете бинокль, можно у нас на прокат взять. Тоже есть это такая услуга у нас без проблем. И, конечно, можно взять велосипед на прокат, опять же, у нас, и поехать где-то по полям, еще их поискать в каких-то там более, скажем, диких местах. Вот. Ну, журавлей очень много, правда. Не увидеть журавлей, приехав к нам, невозможно. Вот, было бы желание. Кстати, да, журавли и журавины. У нас этот праздник, который проходит постоянно. Сейчас зафиксирована дата. Мы уже как бы второй год проводим его в третью субботу сентября. Каждую третью субботу сентября вот можно понимать, что у нас проходит этот праздник. Вот здесь мы осуществляем бесплатный подвоз на просмотр журавлей. То есть показываем их бесплатно. Вот, абсолютно. И дорога тоже бесплатная. Вот, автобусами возим. Ну и можно походить по тропе, опять же, торговля. торговля очень большая. В этот период как раз очень много клюквы продается, очень много всяких изделий из клюквы. У нас даже хлеб продают с клюквой, который очень вкусный, кстати говоря. Вот, тоже можно попробовать. Соусы разные клюквенные. Да, вообще классная торговля. Опять же, народные там всякие ремесла. Вот, очень много музыки нашей местной, родной, народной. Поэтому классный праздник, очень веселый. Посвящен журавлям и журавинкам, соответственно. То есть двум нашим таким визитным карточкам, что называется, нашим журавликам и нашей клюкве.
9: А расскажите, какие у вас вообще представлены, скажем так, трипы или маршруты? То есть для, соответственно, более подготовленных, те, кто готовы потратить больше времени и с ночевкой, и, ну, те, кто приезжает, вот так, скажем так, экскурсии одним днем. И еще хотелось бы уточнить такой момент. Увидела у девушки в Инстаграме очень эмоциональный пост, естественно, положительный, про ее опыт ночного трипа на болоте.
10: Ну, давайте тогда начнем по порядку. Самый простой, самый доступный, естественно, самый массовый вариант экскурсии – это все-таки экскурсия по экологической тропе. У нас есть экологическая тропа, называется Озеравки-Ельня. Вот это деревянный настил протяженностью 2,5 километра, и из них 1,5 километра конкретно именно по болоту. Вот здесь подготовка не нужна никакая. В принципе, даже экипировка никакая не нужна. Можно приехать в кроссовках, летом в шортах, там вообще без проблем, но при этом побывать в глубине болота, увидеть все то, что можно увидеть. Ну да, единственное, что не походить по самому мху, там не попробовать, как это там, как любят все там, вот, затягивает, не затягивает. Вот, но тем не менее, можно приехать с семьей, с детьми, вот, оставить автомобиль на парковке, парковку достаточно неплохо сейчас мы там оборудовали, вот, и пройтись, походить, никуда не торопясь, а насладиться тишиной на болоте. На болоте абсолютная тишина, прямо аж звенящая, прямо аж как аж страшно становится иногда от того, что нету никаких звуков. Вот, подышать воздухом. Известный же факт, болото выделяет кислорода где-то в 15 раз больше, чем такой же по площади сосновый лес. То есть, понимаете, чистоту воздуха, это ого-го. Плюс, конечно, болото не зря же называют легкими Европы, потому что болото очень много фильтрует воздух, да, то есть в пыли очень много впитывает в себя, заубирает. То есть, ну, правда, иногда аж голова кружится от этой чистоты этого воздуха. Ну и красоты, конечно, такие прям инопланетные, непривычные, особенно для людей из города, вот, очень. Но вот это все можно увидеть и на этой экологической тропе. Вот второй маршрут уже такой, конечно, скажем так, это уже в болото, для более подготовленных людей, уже экипированных, мы, как правило, говорим, что нужно обуть, одеть и как себя вести. Это у нас есть такой маршрут, называется экскурсия на болотоступ. То есть есть такая обувь для болота, да, как мы там иногда так, в шутку говорим. Но вот, болотоступы такая, ну, как там объяснить, достаточно широкая такая вещь, которая обувается на ноги и помогает не проваливаться в болото. То есть увеличивает площадь опоры, площадь соприкосновения с мхом. Соответственно, меньше повреждается мох, вся эта растительность. И, ну, ходить, конечно, тяжелее, медленнее, неудобно, вот, неуклюже, но людям очень это нравится. Вот, и здесь эта экскурсия, да, она у нас такая более протяженная по времени, около 5 часов она занимает времени. Вот, идти нужно где-то там в общей сложности порядка там 6 километров. То есть тоже такая непростая. Для неподготовленного человека, ну, правда, сложно. Вот, есть у нас еще сейчас, ну, не то, что она экзотическая, но это новый вид экскурсии, который мы запустили. У нас есть такой болотоход, пока, правда, это болотоход роса, трехместный всего, но тем не менее мы такую возможность людям предоставляем, можем покатать на этом болотоходе, а можем две экскурсии объединить, то есть мы можем ехать на болотоходе где-то по лесам, там по полям, потом выезжаем туда к болоту, обуваем болотоступы и пошли дальше на озеро Курганистое смотреть на островки. Вот если повезет увидеть чернозобую гагару, хотя это почти невероятно, она очень любит спрятаться от всех и не показываться. Вот, но тем не менее тоже такой интересный маршрут. Что же касается там экскурсий двухдневных, уже пару лет не проводим. Очень много воды, очень это непросто, нужны люди действительно подготовленные, но тем не менее знаю, есть частные гиды, которые, да, действительно проводят такие экскурсии, водят людей. Вот, очень мне нравится. У одной из компаний, да, есть такой опыт. Они проводят экскурсию по сбору мусора. То есть у нас вот на Ельне есть, ну, где-то плюс-минус там локационно, где-то в середине болота есть там острова. Вот, ну, скажем так, необитаемые острова посреди болота. Тоже очень интересно, заманчиво. Вот, но поскольку там бывают и туристы, и рыбаки, и кто только не бывает, накапливается мусор. Вот, вот у них такая есть экскурсия, они вот прям вот с людьми собираются, идут туда, там собирают мусор, ночуют, ну и, соответственно, мусор этот выносят, выходят. То есть очень такая классная, мне кажется, штука. Вот, вот там вот как раз вот именно двухдневные с ночевкой. Вот. Ночные трипы. Ну, скажем прямо, не сторонник вообще. И буду людей пугать. очень должен быть, ну, прям опытный гид. Болото не шутка, прямо скажем. Да, мы всегда говорим, что болото Ельни — это доброе болото, все-таки верховое, это не низинное, таких топий нет, безусловно. Но мочежины все-таки есть, они иногда не видны. Даже днем можно там неопытному человеку не усмотреть и провалиться. А ночью, ну, отличить очень сложно, где можно ступать, а где, ну, точно нельзя. Поэтому ночные походы на Ельню вот, мы рекомендуем по экологической тропе, все-таки по деревянному настилу, где точно ничего с вами не случится, никуда не провалитесь. Вот, в болото мы не водим. Не знаю, если честно, нужно быть очень таким подготовленным гидом, чтобы рискнуть и вести за собой людей вот ночью по болоту. Правда.
9: Давайте тогда еще обсудим другие правила собственной безопасности. Вообще, на самом деле, когда я вот готовилась обсудить именно вот этот вот момент насчет того, правда ли, что верховое болото, оно намного безопаснее, там невозможно, как бы, чтобы вас затянуло, в отличие от низинного, да, тут как бы был миф на мифе. Ну, это на самом деле оно более безопасное, нет таких топий, все будет хорошо, но при этом все равно имеются, вот расскажите, такие ловушки, когда, собственно говоря, вот такую глубокую воду накрывает растение и, скажем так, обманывает туриста. И другие правила безопасности, которые связаны в том числе со змеями, про которых мы сказали, или еще какие-то, возможно, правила безопасности вы скажете, которые я не обозначила.
10: Ну да, давайте начнем тогда с того, вот о чем уже и говорили. Все-таки самое основное правило похода на болото – это проводник опытный. Опытный гид обязательно. Самим, не зная болота, идти туда не нужно. Вот, потому что, да, оно, наверное, нету таких ловушек, как на низинных болотах, вот, потому что все-таки здесь нету таких ям прямо с грязью, да, с водой, которая засасывает, и потом не вылезти. Вот, но тем не менее, мочежинки, они есть. То есть это места, где много воды, и там достаточно глубоко, и они все-таки зарастают мхом, можно не заметить. И человек неопытный, ну, реально может провалиться и, ну, не дай бог, погибнуть на болоте. То есть этого делать не нужно. Опытный человек, опытный гид обязательно вам подскажет, как ступать, куда ступать, где можно ходить, где нельзя. Вот, то есть здесь момент такой есть. Вот. Второй момент, что касается действительно безопасности, да, вот змей. Змеи. Да, я уже говорил об этом. Вот, гадюк очень много на болоте, правда. Вот. Но надо понимать, что змеи на людей не охотятся. То есть прям так, чтобы вы пришли, а на вас там змеи начнут нападать, так не бывает. Поэтому, опять же, элементарная внимательность, просто смотреть, не наступить, не хватать там руками какие-то непроверенные предметы. Вам там кажется, может быть, что это какая-то ветка лежит, а может быть и не веткой вовсе. То есть нужно быть просто очень-очень-очень внимательным. Вот это такой второй момент, что касается змей. Ну и, в принципе, поведение на болоте. Конечно, иногда попадаются ролики такие, ну, прям за душу берет, вот, когда люди там прыгают в эту трясину куда-то, ну, вот в ковер этот вот рвут его там. Ну, это плохо, для болота плохо, ну, зачем это делать? Можно попробовать где-то, что вот это качается, это всегда всем интересно, что нету твердой какой-то основы под ногами, вот, но прямо уж там какую-то эквилибристику устраивать просто, наверное, нету в этом смысла. Это...
9: Давайте тогда еще подробнее расскажем про правила поведения на болоте, как еще не навредить уникальной экосистеме, то есть из правил то, что, ну, не стоит срывать никакие букеты там себе, своей даме сердца, то есть вы не знаете, что это за растение, ну и в целом, если каждый там сорвет по цветочку, что потом останется. Еще, может быть, и что-то.
10: Даже если очень хочется, пожалуйста, не срывайте, не нужно, конечно. Вот. У нас где-то середина, с конца мая начинается вот эта пора, отцветает, пушится. Есть такое растение на болоте, потом вот эти вот плоды, ну, вот, очень такие вот белые, как пух, как вата. И болото выглядит, как хлопковое поле. И всем так хочется вот сорвать и домой это что-то принести. Ну, нельзя этого делать. Есть и закон об особо охраняемых природных территориях, который прямо запрещает это делать. То есть есть даже штрафы за это. Ну, прямо скажем, ни разу никому мы штрафов никаких не выписывали. Ну, очень просим ничего не срывать. Вот. И вообще, можно же по незнанию какое-то краснокнижное растение погубить. Не нужно этого делать однозначно. Вот. А что касается других правил, ну, опять же, весь мусор забирать с собой. Ну, не нужно на болоте ничего оставлять. Но если, ну, как бы, нетрудно принести туда там пластиковую бутылку с водой, то, ну, пустую пластиковую вынести, наверное, еще проще, легче. Ну, лучше ее забрать и унести. То же самое пакетики вот эти всякие, которые мы потом там, ну, собираем, да, выносим. Слава богу, очень много волонтеров, людей неравнодушных, которые нам помогают это делать. Вот. Причем не только белорусов приезжают, как неудивительно, люди даже из других стран, именно помогать нам собрать мусор. То есть это такая есть у нас история интересная. Вот. Еще момент. Все время задают этот вопрос с домашними питомцами. Можно ли на болото? Вот. Есть периоды, когда нельзя. Вот. Это там середины мая, где-то до там, условно, там середины июня, когда идет период гнездования птиц. Вот. И здесь не то, что там вот иногда говорят, вот у меня собачка хорошая, там она никого не кусает. Ну, она и не кусает, да, но она пошумит, испугает. Например, чернозобая гагара, да, вот к Краснокнижная птица. Достаточно редкая. Только на ельне в Беларуси живет, больше нигде и нету. Очень пугливо. То есть, если ее спугнуть, вот собака просто побежала где-то поиграться, там, захотела или голос какой-то там подалась, спугнула, она уходит за гнезда и не возвращается больше. То есть, мы теряем сразу же, ну, какое-то потомство и все. Вот. Поэтому все-таки с домашними животными, даже в период, когда, ну, не запрещено, очень аккуратно, на поводке, и все равно вглубь болота лучше не ходить. Вот по экологической тропе здесь можно. Ее проложили специально, предусматривая как раз то, чтобы ничего не нарушать, ничего не пугать никого, никому не мешать. Вот. Поэтому здесь вот эти прогулки с домашними питомцами, да, они возможны. Мы не запрещаем это реально. На болото, ну, просто просьба большая. Не нужно этого делать.
9: И расскажите еще такой момент. Можно ли приехать в ельню самим без экскурсии? Я так понимаю, что когда обсуждается этот вопрос, имеется в виду, а не куда-то в топь идти. Ну, в целом, вот приехать с семьей, поставить на парковку и пойти гулять.
10: Да, не просто можно, нужно. Угу. Идеальный вот вариант проведения времени, да, то есть самый лучший. Приехать именно с семьей, оставить машину на парковке, вот прийти, почитать, у нас много всяких информационных стендов, понять, что и как вы там увидите, если первый раз приехали, пройтись по экологической тропе, естественно, в болото точно не нужно идти, особенно первый раз, когда вы посещаете нас. Вот пройтись, погуляться, никуда не торопиться, посидеть там на скамеечках. Вот мы стараемся инфраструктуру расширяем. Вот сейчас у нас тут и детская площадка будет возле там парковки недалеко. У нас сейчас и торговые ряды, то есть можно будет что-то купить. Вот, беседочки вот устанавливаем тоже. Все это у нас там предусмотрено. Пойти погулять. Вот мы очень хотим еще там немножко увеличить количество таких локаций именно возле экотропы. То есть будем строить площадки, где там поставим скамеечки какие-то, может быть, шезлонги даже, где просто можно отдохнуть, вот, послушать тишину, насладиться этим вот чистым воздухом, всеми этими красотами, принять там солнечные, кислородные ванны, любые. Поэтому как семейный отдых, как для меня вообще идеальный. Понятно, детям долго на болоте не удастся, да, там время провести, все-таки, может быть, скучно станет. Но потом вернуться, вот, на детской площадке поиграть, перекусить, купить какие-то там, у нас продают местные жители там свои какие-то продукты, там булочки, пирожки из клюквы, как правило. Угу. То есть это все здорово, поэтому, конечно, с семьей приезжать это правильно.
9: То есть не стоит пугаться, что это обязательно нужно выделять целый день под экскурсию, то, что это много денег, это неудобно, это вот подстраиваться. То есть в целом самостоятельная поездка, но для вас открыта, тогда будет экотропа.
10: Да, конечно, не нужно, и какие-то деньги дополнительно не нужно платить. У нас вход на экотропу 5 рублей для взрослого человека, то есть дети до 15 лет входят туда бесплатно. То есть для семьи это, ну, только заплатить за взрослых и приехать, и побыть какое-то время, не тратя какие-то лишние деньги, конечно. Всю информацию можно прочитать на стендах, в конце концов. Если кто-то из работников заказника где-то есть, можно просто спросить, задать вопросы какие-то, и получите все ответы. Угу. Можно без экскурсии, да.
9: А скажите, а в интернете где можно найти информацию правильную о вас?
10: Самая активная наша сеть — это Инстаграм. Там вся информация, мы ведем ее постоянно, каждый день там какие-то обновления. В общем, постоянно смотрим то, что там пишут нам, отвечаем на всякие вопросы. Там вся информация по экскурсиям, в том числе все контакты, все есть.
9: И давайте в завершение программы. Стандартные советы в поездку звучат как одеваться по погоде, желательно как бы высокая обувь, да, чтобы, если что, там нигде не намочиться. Ну, какие-то репелленты. Скажите, может быть, есть какие-то не совсем заезженные советы? Вот как, допустим, мы уже обсудили с вами про бинокль, да, чтобы наблюдать за живностью, не идти куда-то за ними, знаете, вот как завороженные. А вот именно наблюдать издалека, чтобы было всем комфортно и животным, и вам. Может быть, еще что-то?
10: Ну, бинокль, да, стоит взять, потому что, да, птички вот эти, вот еще, в принципе, болотные жители, они стараются куда-то спрятаться. Поэтому, конечно, находятся подальше вот человека, да. Чтобы их увидеть, ну, вот нормально. Ну, да, бинокль – неплохой вариант. Вот. А так, да, вы все правильно назвали, стандартные вот эти вот моменты, одеваться по погоде. Если вы идете с гидом куда-то на болото, конечно, сапоги, но там гид уже предупредит, что нужно одевать. Если на экотропу, то какой-то там специальной одежды не нужно. Вот. Что касается репеллентов, здесь такой момент двоякий. Все-таки у нас вот километр это все-таки по лесу, лесной части. Здесь комары у нас бывают. Иногда бывает много. На болоте комаров нет. То есть на болоте они просто не водятся, не выживают их личинки. Ну, в общем, там уже не будет комаров. Вот. Опять же, ну, момент такой еще. Можно не пользоваться репеллентом. Можно наловить этих комаров какое-то количество, прийти на болото и потом скормить их росянки. У нас есть такое
9: интересная опция.
10: Да. Есть такое хищное растение. Все как один, все идут на болото, хотят увидеть росянку. Угу. Вот это хищное растение, все думают, что это что-то такое огромное, там прямо, что может там руки-ноги откусить. На самом деле очень такая малюсенькая. штучка, маленькое растение. Вот. Но вот комарика ей занести и попробовать накормить можно вполне.
9: Как дар болоту принести.
10: Как дар болоту, да.
9: Могу сказать, что я сама неравнодушна к такому сезону, как осень. Ну, а именно такой заказник, как ельня, предлагает как и красоты, так и вкусности в это время. Поэтому всех заинтересовавшихся приглашаем в ваш Инстаграм. Приезжайте, пожалуйста, на экскурсии и наслаждайтесь. На сегодня это все. В гостях у меня был директор заказника ельня Виктор Романовский. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале Радиус ФМ, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Роб. Доставайся на Радиус ФМ. Хорошего вечера.
6: «Шоу с толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди. Днем местами ожидаются и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 8-10, днем 10-12 выше нуля. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 12-14 градусов тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 13-15. В Бресте и Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 14-16 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
6: Реклама.
0: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
0: Ювентус?
3: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
11: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: рекламы. Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам. В

0: Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
1: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Волна топовой музыки. Catch the

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Кира и Андрей. Они были вместе уже 8 лет. Когда-то Кира могла часами ждать его сообщения и улыбаться, увидев его имя на экране. Теперь они спокойно обсуждали покупки, работу, коммунальные счета и планы на выходные. Однажды Кира подумала: а куда делось то чувство? Раньше я не могла без него, а сейчас могу спокойно провести день одна. И ей стало тревожно. Неужели я его разлюбила?
3: Но разве после нескольких лет отношений нормально уже не испытывать того самого головокружения?
2: Нормально. Влюбленность и зрелая привязанность не одно и то же. В начале отношений много новизны, неопределенности и сильных эмоций. Мозг буквально получает больше стимулов. Хочется постоянно быть рядом, думать о человеке, ждать его сообщений. Со временем это обычно становится спокойнее. И это не обязательно потеря любви. Скорее, отношения переходят в другую фазу.
3: То есть, если сердце уже не выпрыгивает из груди, это еще не повод искать нового человека?
2: Совершенно точно. Но есть важный нюанс. Спокойствие не то же самое, что равнодушие. В долгих отношениях тоже может сохраняться интерес, нежность, юмор, желание делиться новостями, узнавать друг друга. И здесь очень помогает новизна.
3: Но какая новизна, если вы знаете друг друга много лет?
2: Вот здесь и начинается самое интересное. Мы никогда не узнаем человека до конца. Он меняется вместе с нами. Можно вместе поехать в незнакомое место, попробовать новое занятие, устроить свидание. Психологи считают, что совместное новое впечатление, ощущение, что партнер продолжает тебя удивлять, могут поддерживать удовлетворенность отношениями. Влюбленность действительно меняется со временем, но любовь не обязана становиться тусклее. Иногда она просто перестает быть фейерверком и становится огнем, который можно поддерживать вместе.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. С выпуском новостей Влад Кучко. Беларусь изучает положительный опыт России по проведению выборов. Об этом заявил председатель белорусского центра избиркома Игорь Карпенко. Еще в пятницу он прибыл в Москву для наблюдения за выборами в Госдуму и ознакомился с техническим оснащением помещений для голосования и мерами по обеспечению безопасности. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси. Об этом Трамп написал в социальных сетях. Американский лидер подчеркнул, что цена этого удобрения будет для США значительно ниже той, которую страна платит Канаде за аналогичные удобрения. В Минске отопление начнут включать после 3 дней, когда среднесуточная температура будет не выше 8 градусов. Сначала тепло подадут в жилые дома, а затем подключат административные и промышленные здания. Детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты начнут отапливать раньше при температуре плюс 10 градусов и ниже. В Венеции намерены повысить туристический сбор до 30 евро. Сейчас этот сбор составляет 5-10 евро. После 3-летнего эксперимента с его введением власти планируют сделать меру постоянной, повысить тариф и, возможно, увеличить число дней, в которые он будет взиматься. Более высокая плата, по мнению местных властей, может побудить часть туристов отказаться от поездки в Венецию и выбрать для однодневного путешествия другое место. Робот впервые вышел на ринг против человека и отправил соперника в нокаут. Бой прошел в Сан-Франциско по правилам смешанных единоборств. Робот ростом около 1,8 метра и весом 80 килограммов встретился с американским блогером Фрэнки Лапеной. После удара ногой в корпус блогер оказался на полу. Позже организаторы сообщили, что во время боя он также получил ушиб запястья. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM, и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке, и для этого даже не нужна подписка. На сегодня это все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди. Днем местами ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем ветер порывистый, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 8-10, днем 10-12 выше нуля. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем плюс 12-14. В Витебске и Могилеве ночью 9-11 градусов тепла, днем 13-15 выше нуля. В Бресте и Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 14-16. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Радиус FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: были неразрывно связаны с риском получения рака.
1: Реклама. Алиса, как слушать музыку без подписки?
2: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
3: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в

0: автомобиле понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус ФМ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Хотел сдать на права за 2 месяца, уже не получится. Органы прокуратуры пересматривают правила и программы для будущих водителей. А все из-за того, что сдать на права с первого раза не каждому удается. И тут дилемма. Либо автошколы плохо учат, либо срабатывает сам человеческий фактор. Чего ждать от автошкол в ближайшее время и вообще, будет ли повышение в цене на сдачу прав, узнаем в этом выпуске.
0: Рули легко.
2: Нарушений вождения было выявлено очень много. От отсутствия учебных планов до неисправных автомобилей. А в некоторых автошколах даже не хватало их. В итоге прокуратура приостановила деятельность 11 автошкол, если не больше. Они смогли возобновить работу только после того, как устранили все недочеты. И то, это смогли сделать далеко не все. Помимо нарушений, проверка выявила нарекания к урокам вождения. То время вождения не соблюдали, то инструктор вообще не приходил. Поэтому предложили ввести видеофиксацию на практических занятиях. Также работают над улучшением единых программ подготовки водителей в теоретической части, потому что все-таки учебных пособий бывает много. Завершить должны до конца этого года. Надеюсь, тем, кто заканчивает автошколу в декабре-январе, переучиваться не придется. Еще хотят увеличить время обучения и саму стоимость. Сейчас обучение на категорию Б стоит от 2000 белорусских рублей. Это приличная сумма, поэтому со сдачей прав лучше не затягивать. Не забывай пристегиваться и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, днем во многих районах сильные дожди. Днем местами ожидаются и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 8-10, днем 10-12 выше нуля. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 12-14 градусов тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 9-11, днем плюс 13-15. В Бресте и Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 14-16 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панк.

0: Дубы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Лен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.
0: Реклама.

Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

Этот год звучит в вашу честь. Год белорусской женщины. На Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Думы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди, днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы, утром в отдельных районах слабый туман. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. Температура днем в Минске плюс 10-12, в Гомеле 12-14 со знаком плюс, в Витебске и Могилеве 13-15 выше нуля, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by.

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди, днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы, утром в отдельных районах слабый туман. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. Температура днем в Минске плюс 10-12, в Гомеле 12-14 со знаком плюс, в Витебске и Могилеве 13-15 выше нуля, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди, днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы, утром в отдельных районах слабый туман. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. Температура днем в Минске плюс 10-12, в Гомеле 12-14 со знаком плюс, в Витебске и Могилеве 13-15 выше нуля, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: и кнопка.
1: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
0: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди, днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы, утром в отдельных районах слабый туман. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. Температура днем в Минске плюс 10-12, в Гомеле 12-14 со знаком плюс, в Витебске и Могилеве 13-15 выше нуля, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.